0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
3: Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, где могли бы встретиться Николай II и Ленин? На Красноярском пароходе «Святитель Николай». Именно он привез будущего императора в город Красноярск в конце 19 века, а вскоре повез будущего лидера революции в Шушенскую ссылку. Исторический пароход пережил все бури, прекрасно сохранившись. Сейчас это музей в Красноярске. Еще один знаковый памятник города на Енисее – мемориальный комплекс Николая Рязанова, главного героя рок-оперы «Юнона и Авось», дипломата, разведчика и участника первой русской кругосветки. Он умер и похоронен в Красноярске. Когда 17 лет назад в городе открывали мемориал, из Калифорнии приехали родственники его возлюбленной Кончиты, той самой, которая, не дождавшись любимого, ушла в монастырь. Американцы привезли на открытие памятника горстку земли с могилы девушки в Калифорнии. Чем еще знаменит Красноярск? Люди постарше помнят необыкновенный арочный мост с 10-рублевой купюры. Это грандиозное сооружение под названием «Коммунальный мост» строили с использованием самых передовых на тот момент технологий. Долгое время он был самым длинным в Азии, а вот красноярские столбы, памятник, подаренный городу не людьми, а природой, привлекают альпинистов со всего мира. Их плюс – в близости к городу. До них можно легко добраться общественным транспортом. Город на Енисее дал стране много талантов. Здесь родился художник Василий Суриков. Отсюда родом певцы Дмитрий Хворостовский и Ваня Дмитриенко. Послушаем песню группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и вспомним Красноярск, таежный сибирский мегаполис.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Есть в России люди, чей подвиг – достояние не только Родины, но человечества. Таков Юрий Гагарин. Родился он в 1934-м в Гжатске Смоленской области и по первой специальности был формовщик-литейщик. В авиацию пришел через аэроклуб. Из летного училища его чуть не выгнали. Из-за небольшого роста Гагарин видел взлетно-посадочную полосу под нестандартным углом. Послужив в Северном флоте, он попросился в космонавты и 12 апреля 61-го в 9 часов 7 минут по Москве прозвучало историческое «Поехали». Не все знают, что первых шагов в космосе могло и не быть. Уже когда космонавт был в кабине, оказалось, что капсула не герметична, и крышку пришлось задраивать заново. А во время приземления было настоящее чудо. Ветер нес Гагарина в Волгу, но тут оторвалась 30-килограммовая аварийная укладка. Снижение замедлилось, и первый космонавт приземлился на суше. Гордимся подвигом Юрия Гагарина.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Саратове есть уникальный музей, посвященный стеклу и хрусталю. Он хранит лучшие традиции Саратовского завода технического стекла и рассказывает о достижениях компании «Саратовстройстекло». Здесь собраны редкие образцы, на которых можно увидеть мастерство волжских стеклодувов и историю производства. Сквозь саратовское стекло сегодня наполняются светом сотни тысяч квартир, школ, больниц и детских садов по всей стране. Изделия мастеров украшали Кремлевский дворец съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, храм Христа Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие известные объекты. Саратовское стекло сверкает на сотнях тысяч автомобилей, светильников и витрин по всей России. В музее можно увидеть и обычные предметы, и настоящие произведения искусства, от хрустальных ваз до сложных технических изделий. Каждая работа здесь – пример мастерства и качества, за которое саратовские мастера получили признание по всей стране.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Давайте представим на секунду, что Россия – это одна огромная, шумная и очень гостеприимная кухня. В одном углу лепят пельмени, в другом крутят хинкали, где-то рядом жарят баурсаки и заваривают калмыцкий чай. И вот представьте, на этой кухне у нас живет больше 190 народов. Если бы мы были плавильным котлом, как любят говорить на Западе, мы бы все давно превратились в какую-то невнятную серую массу. Но в том-то и фокус, что наше единство – это не когда все одинаковые, а когда мы все разные, но нам чертовски круто вместе. У нас это единство не свежевыкрашенный фасад для туристов, а естественное состояние. Мы веками притирались друг к другу, учились понимать шутки соседа, делить с ним и радости последнюю корку хлеба. Знаете, в чем наша главная сила? В том, что мы не заставляем соседа забывать свои корни. Наоборот, нам искренне интересно, почему у него такие красивые узоры на одежде, или почему его бабушка поет именно такие колыбельные. Это как крутой пазл. Если все детали будут одной формы и цвета, картинки не получится. А у нас получается. Да еще какая масштабная. Конечно, в такой большой семье не обходится без споров. Ну, например, чей рецепт плова самый правильный, или чьи горы выше. Но стоит случиться какой-то беде или, наоборот, большому общему празднику, все эти споры улетают в форточку. Мы мгновенно превращаемся в один монолит. Это и есть та самая гражданская идентичность, о которой пишут в умных книгах. А на деле это просто понимание. Мы все свои. У нас общая судьба, общие победы и одна на всех память. Сейчас, в 2026 году, который официально назвали годом единства народов России, мы об этом говорим чуть чаще. Но если честно, мы и без указов знаем, наша многоликость – это наш главный козырь и наша броня. Когда ты знаешь, что за тобой стоит не просто твоя деревня или город, а мощь и мудрость сотен народов, ты чувствуешь себя совсем по-другому. Мы разные по вере, по языку, по привычкам, но мы абсолютно едины в одном – в любви к нашему общему дому. И пока мы бережем это многоголосие, пока уважаем друг друга просто за то, что мы люди одной земли, никакие шторма нам не страшны. Потому что вместе мы – Россия, и в этом вся наша правда.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» – одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – Макшан

все эстен за пинов ярце эстен за пинов ярце эстен за катов ну эстен за я горясь его вани виякай виякай а все писки баськов ты бука кемон рамов ты бука кемон рамов ты я стершаем калов ты его нурясь.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Наши герои – люди не только мужественные, но еще и очень талантливые. Например, Юлиан Красавин – школьный учитель и герой СВО Сахалина. Юлиан – автор рассказа, вошедшего в сборник «Нет уз святее товарищества», который издал фонд «Защитники Отечества». До СВО парень работал простым учителем истории, занимался научной работой, увлекался боевыми искусствами. На спецоперации стал фельдшером роты, санинструктором в танковом батальоне. Во время одного из боев получил тяжелое ранение и его демобилизовали. По возвращении домой боец сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли оформить необходимые документы для получения военной пенсии. Там он и узнал о скором выходе нового сборника произведений героев СВО. Юлиан заинтересовался возможностью, так как еще на Донбассе начал вести электронный дневник и писать фронтовые повести. Для сборника «Нет уз святее товарищества» подготовил два рассказа. В сборник вошел только один под названием «Андреич» про штурмовика. По приглашению фонда «Защитники Отечества» герой побывал на презентации сборника в Московском музее Победы, где ему вручили благодарность и авторский экземпляр. Кстати, Юлиан также успел создать школьный музей СВО. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Так вышло, что одним из символов города Бердска стала водонапорная башня у вокзала. Построена она в самом начале 20 века и сейчас считается одним из самых старых зданий города. Кстати, точная дата постройки неизвестна. Обычно указывают 903 год, но иногда 913-й. Всего водонапорных башен было 5 штук. Строили их, когда в Бердске появилось центральное водоснабжение. В башне у вокзала еще хранили запасы воды для паровозов. Потом ее несколько раз порывались снести, но толстые стены оказались настолько крепкими, что от планов отказались. Сейчас кирпичная башня с последним деревянным этажом, пережившим весь 20 век, памятник архитектуры. Кстати, недавно ее отремонтировали, покрасили кокошники окон и обновили крышу.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
3: Речь как часть личного бренда. А в чем уникальность именно русской речи в бренде? Русская речь как часть личного бренда.
4: Ну, смотрите, когда мы берем бренд какой-то организации, какого-то, не знаю, даже одежды или компьютерного обеспечения, у нас всегда есть какие-то ассоциации с этим. Мы всегда, не только видим, представляем картинку, но у нас с этим есть какое-то настроение связанное. Либо, если это спортивный бренд, то какая-то скорость, готовность к прыжку, алертность. Если это строительная компания, то, может быть, надежность или там, рост инвестиций. То есть цветовые, звуковые сочетания. Все это у нас складывается в какое-то общее ощущение. И вот мы начали с вами сегодняшний разговор с того, что я закончила мехмат, делала телепрограммы и книги по русскому языку. У меня много бизнесов. Я бизнес-тренер и бизнес-психолог. это все складывается все равно в какой-то единый образ у человека. Потому что есть выпускники мехмата, которые занимаются только наукой, только математикой. Знаете, как раньше были ученые, которые в таких... в старом костюме, в стоптанных башмаках, смотрят себе под ноги, и в голове у них формулы постоянно. Но я же не такой ученый, хотя я пишу научные статьи, но от меня другое ощущение. И я сравниваю личный бренд с почерком. У нас у каждого есть почерк.
3: Я сразу врачей вспомнил.
4: А что врачи?
3: А у них же очень специфический почерк. Ну, и это же тоже часть
4: бренда врача. Да, да, да. Если врач вдруг пишет аккуратно, как-то странно.
3: Да, какой же ты врач?
4: Мне кажется, изучение латыни их испортило. Мы все пишем одни и те же буквы. Ну, никто же не пишет других каких-то. А почерк у каждого свой. Когда мы говорим, мы все пользуемся словарным запасом русского языка. Ну, мы же не изобретаем на ходу, но только дети позволяют себе изобретать какие-то слова. Мы, говорят, так купались, такую брызгань подняли. Мы не изобретаем на ходу слова. Но все равно, если проанализировать нашу речь, она очень индивидуальна. И по набору слов, и по тем конструкциям, которые мы используем. Ну, вот деепричастные и причастные обороты уже ушли из нашей речи. Но я периодически их все равно еще использую. Есть такая конструкция грамматическая, когда мы начинаем предложение, потом длинное тире, какое-то ответвление, тире, продолжаем мысль. Вот я это использую даже в речи. То есть я начинаю что-то, отвлечение, завершаю. И это составляет мой уникальный почерк выступающего, лектора, спикера. Не знаю, слово «спикер» вошло у нас в словаре или нет. И поэтому наш личный бренд, он складывается из того, что мы делаем, из того, как мы себя держим, из нашей одежды, безусловно. Ну, первое, когда говорят об имидже человека, первое, его начинают переодевать почему-то сразу. Никто не работает сначала с речью или с манерой подачи, с жестикуляцией, все начинают переодевать. Но это самое простое. Переодеть-то можно, но если он переоделся, а поза у него осталась старая, но эта одежда будет нелепо выглядеть на нем. Поэтому личный бренд, он складывается из всего, и он должен быть целостным. Вот вы правильно сказали. Если вдруг врач начнет писать каллиграфически, мы удивимся, но какая-то нецелостность. Или если вдруг я с высоты своего широкого образования начну вдруг говорить с таким базарным акцентом и использовать лагерный жаргон, ну, тоже будет странно. Бренд должен быть целостным. И вот мы говорили о балансе между заимствованиями и русскими корнями. Также должен быть баланс старого языка и нового языка. Ведь язык меняется все время. Вот если вы вдруг найдете свои какие-то аудиозаписи, на каком языке вы говорили 20 лет назад и сейчас, это будут два разных языка. Разное употребление слов, разная скорость, разные речевые конструкции. И мы должны сохранять старые какие-то, ну вот связь с тем, каким мы были, с нашим бэкграундом, извините за англицизм, с нашим образованием, там, с МГУ всегда я сохраняю связь. При этом какие-то новые слова, ну, поскольку я имею дело с инновационными предпринимателями. Все это вместе либо составляет гармоничный личный бренд, либо такой какой-то. Одежда не соответствует речи, речь не соответствует позе, и вот получается что-то такое непонятное.
3: Ну, а сейчас по традиции с вас песня. Что будем слушать?
4: Ну, поскольку очень важно, как мы говорим, в социальном капитале, это понимать друг друга, понимать, что тебе говорят, что человек чувствует, какие у него потребности, мы давайте послушаем песню «Понимаешь».
3: «Понимаешь» – та самая песня из «Фабрики звезд» Паша Артемьев и Ирина Тонева на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
2: Улыбки, хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике. Был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, которое организовал фонд по соглашению с РЖД-тур при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тренд – это слово обозначает важное, заметное направление развития чего-либо – от экономики и политики до общественного мнения, статистики, моды, искусства. Пришло слово «тренд» из английского языка, где уже в XVI веке имело значение близкое к современному. Тогда трендом называли поворотную точку, смену направления. В XIX веке тренд уже вовсю использовался в современном значении. К нам это слово пришло в 90-е годы XX века. Оно зафиксировано словарями и склоняется по правилам русского языка. Стало быть, язык его принял, и тренд стал одним из более или менее точных синонимов таким словам, как уже упомянутое направление, а также тенденция, течение, веяние, вектор, курс и целый ряд других. Впрочем, у этого слова есть и гораздо менее известное значение. Тренд – это еще и часть судового якоря.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с «Лучшим городом земли». Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну, зато какую. Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гражданственность – это чувство хозяина в своей стране. Это когда ты не просто живешь по адресу, а осознаешь свою причастность к тому, что происходит вокруг. В твоем дворе, городе или во всей стране. Это не про громкие слова, а про ответственность. Для меня гражданственность начинается с того, что ты не ждешь, когда кто-то придет и все исправит, а сам соблюдаешь законы, честно делаешь свою работу и помогаешь тем, кто рядом. Это активная позиция. Мне не все равно, какими будут наше будущее, наша экология или наше образование. Быть гражданином значит понимать, что у тебя есть не только права, но и обязательства перед обществом. Это осознанный выбор быть созидателем, участвовать в жизни страны и делать ее лучше своими поступками каждый день. В конечном итоге гражданственность – это когда ты понимаешь, государство – это мы сами. Это переход от позиции «мне должны» к позиции «я создаю».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов. История одной песни.
2: Песню «На безымянной высоте» композитор Вениамин Баснер и поэт Михаил Матусовский написали для фильма «Тишина» по одноименному роману Юрия Бондарева. Вот что рассказывал поэт. Режиссер попросил написать песню, которая как бы сфокусировала в себе фронтовую судьбу двух главных героев картины. И тогда Матусовский вспомнил историю, которую услышал, будучи военкором в дивизионной многотиражке. 18 советских солдат, призванных из Новосибирска, в ночь на 14 сентября 43 года в районе деревни Рубежанка Калужской области приняли бой против 200 немцев и удерживали высоту всю ночь. В живых остались даже не трое, как поется в песне, а двое. Рядовой Герасим Лапин и сержант Константин Власов. В картине песню исполнил Лев Барашков. В его исполнении и послушаем. Надеемся, на частоте 99,3 и услышим.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, не позабудет никогда, он не забудет, не забудет атаки.

безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто...

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
1: Начать, Лен, я хочу с актуальных новостей. Вот процитирую даже. А сейчас много сообщений, и к нам приходят в редакцию о ситуации с антиплагиатом.
2: Наболевшая.
1: Наболевшая, да. Особенно для студентов, как я понимаю, и для преподавателей. Конечно. Ну, а суть такова. Обновленный детектор антиплагиата массово помечает дипломы, как сгенерированные нейросетью. В том числе честные дипломы, ну, по крайней мере, тех, кто эти дипломы писал, ну, вряд ли можно обвинить в нечестности. Потому что, к примеру, студентку журфака Плехановского университета заставили упрощать научный стиль и портить язык, чтобы обмануть робота. Это вот один заголовок. Второй заголовок. Выпускнице пришлось 13 раз переписывать 90-страничный труд, потому что алгоритм упорно видел в нем машину. И таких заголовков и сообщений очень много. Конечно. В общем, мы получаем какой-то абсурд. Для того, чтобы быть человеком в глазах машины, нужно намеренно писать с ошибками, как-то косноязычно выражаться. Как с этим быть? И есть ли такая проблема в вашем университете?
2: Я думаю, что эта проблема есть сейчас в любом университете. Мне сложно отвечать за все сферы, все направления, поскольку, может быть, у технарей с этим дела обстоят чуть проще. А у физиков, да, а у лириков сложнее, потому что, ну, мы гуманитарии, мы работаем с текстом, мы его анализируем, филологи, журналисты и так далее. Но я могу сказать следующее, и, может быть, у меня очень тут такая консервативная, даже жесткая позиция. Я приведу примеры собственные. Буквально 2 месяца назад я сдавала труд, в котором была 501 страница на антиплагиат. Это наш вузовский антиплагиат. Ноль, ну понятно, что заимствование

0: но процент использования искусственного интеллекта был равен нулю. Я не использовала искусственный интеллект. Второй пример. Моя дочь 2 недели назад сдавала дипломную работу для того, чтобы пройти систему антиплагиат. Она пишет по Шпаликову, это уже филологический факультет, и там тоже 0% использования искусственного интеллекта. И я в своем случае, и я знаю, что в ее случае искусственный интеллект не был использован вообще. То есть у нас, я не сталкивалась пока на сегодняшний день с проблемой, когда студент не использует искусственный интеллект, а ему выдают там 10%, 20%. То есть бывает такое, что искусственный интеллект использован, но подчеркивает не те места, где есть вот эти вот заимствования. Да? Такое бывает. Но если этого не было у нас, это не означает, что это не существует. Мы это понимаем прекрасно. Поэтому история с Плехановским университетом, история с другими университетами, с этими несчастными студентами, которые вынуждены переписывать, но при этом они абсолютно академически честны, да, она, конечно, должна получать обсуждение, нужно на эту тему дискутировать, и, конечно же, нужно просто-напросто совершенствовать эти системы антиплагиата. И, наверное, мы находимся просто сейчас в очень сложной ситуации, в очень такое непростое время живем, когда технологически еще система антиплагиата не получила своего максимального развития. То есть ее тоже обучают узнавать. И поэтому этот период, как мне видится, нужно просто пережить. Ну, а моя позиция, я уже сказала, что она такая жесткая, она такова, что мы идем в искусственный интеллект, и используем его ровно настолько, насколько нам не хватает собственного.
1: Может быть, нужны какие-то решения, ну, скажем, на государственном уровне, что этой проверки недостаточно, да, для полной оценки. Потому что, как я понимаю, я же не знаю, не студент, вам эта тема ближе. То есть, вот объясните мне схему. Есть диплом, он сдается на антиплагиат.
0: Да.
1: И если там этот плагиат якобы выявляется, то студент не допускается.
0: Не допускается, да.
1: Вот, то есть может быть какая-то дополнительная должна быть форма или мера оценки, может собеседование какое-то, не знаю.
0: Нет, ну послушайте, он же этот диплом все равно защищает. Он, если его допустят, да, он потом придет на защиту и все равно станет понятно, он сам его писал или нет. Два вопроса. И все становится очевидно. Но, понимаете, мы сейчас, вот, например, в нашем университете, мы не можем принять работу, где превышен порог заимствований или где допускается искусственный интеллект. В других университетах я знаю, что есть уже какое-то ограничение. Например, мы разрешаем на 10% использовать ИИ. Пожалуйста, но у меня мои опасения как преподавателя, как заведующего кафедры заключаются в том, что где гарантия, что этот студент использовал на 10%.
1: Да.
0: Да? Но мы и раньше же видели, когда не было никаких GPT, когда мы не писали работы с помощью нейросети, как делали студенты многие, ну не очень добросовестные, они брали какой-то текст, да? Они его переводили с помощью переводчика на китайский, с китайского на французский, с французского на русский. Вуаля, у тебя 98% оригинальности.
1: Не слушайте, пожалуйста, Елену. А способ-то интересный, я вам скажу.
0: Но так не надо делать.
1: Но так делать не надо. Хорошо. Хорошо.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Пензе есть музей, который невозможно забыть, выйдя из его дверей. Музей одной картины имени Мясникова. Он уникален. В просторном зале выставлено всего одно живописное полотно. Но посетитель приходит сюда не просто посмотреть картину. Сначала гостей ждет небольшой кинопоказ. На экране оживает история художника, эпохи, в которой он жил, и обстоятельства создания полотна. И только после этого в зале раздвигается занавес, и перед глазами открывается единственный шедевр. Эта особая театральность делает встречу с искусством по-настоящему глубокой и запоминающейся. Каждые полгода или год экспозиция меняется. В стенах музея уже побывали работы Сурикова, Васнецова, Кустодиева и многих других мастеров русской и зарубежной живописи. Музей одной картины – это не просто выставочное пространство. Это приглашение к неспешному созерцанию, к размышлению и диалогу с искусством. Здесь понимаешь, иногда одного полотна достаточно, чтобы рассказать целую историю, если дать себе время ее услышать.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что в честь уроженки Нижегородской области был назван кратер на Венере? В честь русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной, которая была супругой знаменитого русского географа и путешественника Григория Николаевича Потанина. Она стала постоянным спутником и вечным помощником мужа в экспедициях по Центральной Азии, помогала ему собирать этнографические и другие материалы. Она вела собственную научную деятельность, своими работами о природе, жизни и быти народов Центральной Азии, зарисовками исследуемых мест она внесла ценный вклад в географическую науку. Александра Викторовна стала одной из первых женщин, принятых в члены Русского географического общества.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гимнастерка. В качестве элемента военного обмундирования в России она прослужила более 100 лет. История гимнастерки началась в 60-х годах 19 века, когда в русской армии ввели обязательную физическую подготовку. Одним из элементов формы для занятий гимнастикой, а также для хозяйственных работ, стала белая полотняная гимнастическая рубаха, не стесняющая движений. Вскоре гимнастическая рубаха трансформировалась в гимнастерку. Прошло совсем немного времени, и гимнастерка под ремень стала элементом летней походной формы в Туркестанском военном округе, а затем и в других. После русско-японской войны гимнастерки сменили цвет с белого на защитный серо-зеленый. В разные годы и в зависимости от рода войск они могли отличаться деталями. Гимнастерка могла быть с карманами и без, с отложным воротником или стойкой. Застежку делали открытой или потайной по центру или смещенной влево, как у косоворотки. С 1943 года гимнастерку стали носить с погонами. Официально от этого вида форменной рубахи отказались в 1972 году из практических соображений. Гимнастерка затрудняла оказание медицинской помощи при ранениях, травмах, ожогах и других поражениях. Снять ее с пострадавшего значительно труднее, чем китель или куртку.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, меня зовут Артем Ловин. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.
2: Руинами домов вороны кружат, ищут жертву вороны.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. Перед Сретеньем. Мы настолько смирились с зимой, что не думаем о весне теперь. Что мы видели в жизни земной? Снег да оттепель, снег да оттепель. Где-то мнет снег пространству бока, равнодушное снежное кружево. И строкой обернулась река, никому-то здесь больше не нужная. Мы настолько смирились с войной, что забыли про сводки с полей теперь. Что мы слышим за ширмой дверной? Перед Сретеньем, перед Сретеньем. Ведь строкой потянулись войска в бесконечные степи южные, где земля давно к небу близка, меж церквушками, меж церквушками.
2: Поэт Анатолий Сорокин называет себя крымским петербуржцем из Москвы. Родился в Крыму, учился в Петербурге. Сейчас работает в одной из московских школ. Печатается в патриотических и православных интернет-журналах.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалась и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через 2 года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
1: Мечты!
0: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня справедливость – это не сухие законы, а прежде всего честность и баланс. Это когда к человеку относятся так, как он того заслуживает своими поступками, а не по знакомству или статусу. Но есть важный нюанс. Справедливость – это не только про наказание за ошибки, это еще и про равные шансы. Для меня справедливо – это когда правила игры одни для всех, когда голос каждого услышан и когда успех зависит от твоих усилий, а не от того, где ты родился или кого знаешь. В жизни я стараюсь придерживаться простых,

0: простого правила – быть объективным, даже если это мне невыгодно. Справедливость для меня – это совесть в действии. Это смелость признать правду, даже если она на стороне твоего оппонента. Это фундамент, без которого невозможно нормальное доверие между людьми. Иными словами, справедливость – это когда по совести, а не как удобно.
1: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «ритейл» появилось в русском языке в 90-е годы. К нам оно пришло из английского, а туда, в свою очередь, из французского. Впервые «ритейл» в значении «розничная торговля» зафиксировали в середине 15 века. Ну а по пришествии в Россию слово зафиксировали для начала в анекдоте. «Иду по улице, — говорит один, — навстречу парень с огромной собакой, пес без намордника. Хотел владельцу замечание сделать, но побоялся, у него здоровенный такой риэлтор, хоть на поводке. Второй: неправильно ты говоришь, это не риэлтор, а ритейлер. Можно по-разному относиться к словам ритейлер и ритейл, использовать их или не использовать, но факт налицо. Ритейл уже зафиксирован в словарях русского языка. При этом есть разночтения в написании. Например, изданный в 2025 году Институтом русского языка имени Виноградова словарь иностранных слов фиксирует написание через «и» – ритейл. А вышедший в том же году и подготовленный тем же институтом орфографический словарь русского языка как государственного дает другое написание через два «е» – «ретейл». На слух разница почти неуловима, но на письме ориентироваться лучше на орфографический словарь. Тем более, что написание через «е» объясняется правилами передачи заимствованных слов с приставкой «ре».
0: Радиостанция «Гордость».

Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость». Из вагона

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. То грязь, то поземка.
2: То грязь, то поземка, то минус, то плюс. А солнце не светит, не греет. Тебе обещаю, сегодня приснюсь. Глаза закрывай поскорее. Ну что рассказать за блиндажный уют? Нормально, но громко немножко. Тушенки народу от пуза дают. И мышкам хватает, и кошкам. Вчера постирался, совсем хорошо. В кармане записочку дочи, когда-то успела подсунуть, нашел. И, в общем, соскучился очень. Как дома? Я думаю, тоже февраль по белому талом напачкал. Возьми там, да ладно, уже не скандаль. На лоджии в банке заначка. Надеюсь, что буду за это прощен. Твой сон – безотказный посредник. Да, вот что сказать же я должен еще. Уходим на штурм, на последний. И дочь гордится, наверное, пусть. Скажи ей, мне было не страшно. А я обещаю, что снова приснюсь. И будет Авдеевка наша.
3: В феврале 24 года поэт Наталья Тебелева участвовала в концерте перед нашими бойцами на Донецком направлении. В составе творческой бригады благотворительного марафона «Искусство в строю», который проводит Российский союз офицеров запаса. «Мы выступили», — вспоминает она, — «переночевали в блиндажах, оборудованных в лесополосе, и поехали дальше по концертному маршруту. А через день узнали, что этих парней отправили на штурм Авдеевки. Вскоре Авдеевка стала нашей. Не так давно мое стихотворение прочитал Дмитрий Филиппов. Русский писатель, русский поэт, русский воин. Он брал Авдеевку. Дмитрий сказал, что каждое слово в этом тексте откликается узнаванием. Это высшая оценка для меня.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Помощь невозможна без уважения. В жизни, в работе это чувствуется сразу. Когда есть доверие, люди поддерживают друг друга. Так, я считаю, и строятся крепкие отношения.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
4: Пусть она будет счастлива.
3: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Исследователь, первопроходец, разведчик. Жизни Николая Пржевальского хватило бы на десяток ярких биографий. Родился он в Смоленске в семье отставного поручика. Николай, благодаря феноменальной памяти, свободно владел 7 языками и смог поступить в Академию Генштаба. Далее, с началом первой центральноазиатской экспедиции, для Николая Пржевальского началась карьера путешественника. Тогда между Россией и Великобританией шла борьба за влияние в Азии. С 2 казаками и юным помощником наш герой отправился к озеру Ханка. Нанес на карту территорию в 1,5 раза больше Англии. Затем была экспедиция в Центральную Азию, где ученый исследовал реку Хуанхэ и доказал, что она не имеет разветвлений. Путешественник прошел Монголию, пустыню Алашань, китайскую провинцию Ганьсу, достиг Северного Тибета и озера Кукунор, пересек пустыню Гоби. Кстати, деньги на эту экспедицию Пржевальский выиграл в карты. Всего ученый описал 3500 видов животных и растений, открыл 30 новых видов птиц. За свою жизнь прошел 33 тысячи километров, почти всю длину экватора. В его походах не погиб ни один человек, а вот сам ученый умер трагически. Выпил воду из реки и заболел тифом. Похоронили его на берегах озера Иссык-Куль. Этот участок назван заливом Пржевальского. Интересный факт. Во многих своих заметках наш герой часто упоминает таинственный остров Шамбала, полный богатства и процветания. И именно в Иссык-Куле, по его мнению, находились врата на остров.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
0: Радио «Гордость».

0: с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – живая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Прокопьевск – это не просто черная жемчужина Кузбасса. Это город, который на протяжении десятилетий вносит огромный вклад в промышленность, культуру и историю страны. Здесь добывается почти треть всего кузбасского угля. А уголь – это не просто черные куски породы. Это энергия, металл, заводы и тепло в домах миллионов людей. Без Прокопьевска невозможно представить развитие региона и промышленности России. Город гордится и своей историей. Во время Великой Отечественной войны шахтеры добыли десятки миллионов тонн угля, который был жизненно необходим для фронта и экономики. За этот трудовой подвиг Прокопьевск удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Сегодня это не только шахтерский центр, но и большой современный город с театром, музеями, спортивными объектами и своими культурными традициями. Прокопьевск – пример того, как труд и стойкость людей превращают промышленный центр в город, которым действительно можно гордиться.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения — использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток – их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Омске есть удивительное место, где город встречается с природой. Природный парк «Птичья гавань». Это особо охраняемая территория прямо в черте города в пойме Иртыша. Здесь обитают сотни птиц, растет богатая флора, и жители каждый сезон находят повод прогуляться, вдохнуть свежего воздуха. Парк получил статус природного парка регионального значения в 1994 году. Его площадь более сотни гектаров. Тут гнездятся и пролетают до 3000 особей птиц, среди них редкие виды, занесенные в Красную книгу. Недавно в комплексе открылся музей природы. В экспозиции образцы растений, почв, гнезда пернатых, модели и рассказы о жизни этого оазиса внутри большого города. Для детей и взрослых есть экологические тропы, смотровые площадки и маяк, с которого открывается панорама на озера и заросли камыша.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди?
1: Пик Северцева, ледник Северцева и лютик Северцева – все это грани таланта великого русского ученого. Уроженец Воронежской губернии Николай Северцев закончил Московский университет, где и произошла судьбоносная встреча с натуралистом Георгием Карелиным. Он заразил молодого студента страстью к путешествиям. 10 лет – и мечта сбылась. Академия наук отрядила Северцева к берегам Сырдарьи изучать климат, географию и обычаи местных жителей. Путешествие было опасным. Исследователя захватили в плен кокаганцы из узбекского племени Минг. Раненый, с малярией и в ужасных условиях содержания, он продолжал наблюдение. Власти помогли освободить ученого, и он привез в Петербург ценные сведения о рельефе, растительности, климате, обычаях, в общем, обо всем. Спустя несколько лет Северцев отправился на Тяньшань. Золото, каменный уголь, свинец – все это он открыл на хребте Каратау. Привез коллекции местных животных и птиц. Северцев стал первым из европейцев, достигшим центральной части Памира. Наш герой доказал, что это самостоятельная горная система, а не продолжение Тяньшаня. А еще он дружил с Дарвином, и за заслуги в зоологии Московский университет присвоил ему степень доктора без защиты. Именем ученого названы пик на Памире, ледник, рябчик, тушканчик и разновидность лютиков. Увы, он умер бедным, так как все свои деньги Северцев потратил на науку.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Ивушка.
1: Для меня патриотизм – это не громкие лозунги, а что-то очень личное, что начинается с маминой колыбельной, первой любимой игрушки и запаха родного дома. В 20 лет начинаешь понимать, что это чувство рождается из любви к малой родине, к тем самым улицам, школе и друзьям, с которыми ты росла. Это глубокое, почти сакральное ощущение причастности к судьбе своего народа и гордость за его достижения, которые объединяют нас всех, какими бы разными мы ни были. Патриотизм – это наше общее место силы, которое делает нас по-настоящему крепкими и дает энергию двигаться вперед. Быть патриотом сегодня – значит не просто помнить историю, но и искренне хотеть сделать свою страну лучше каждый день. Это когда ты открыт к новым идеям, но при этом четко осознаешь и ценишь уникальность своей культуры и своих корней. Настоящий драйв я чувствую тогда, когда понимаю, мой вклад в музыку, мое творчество и мой труд – это тоже часть большого дела на благо общества. Мы – поколение, которое не просто наблюдает за переменами, а берет на себя ответственность за будущее России, потому что нам действительно не все равно, какой она будет завтра.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, которые частенько произносят неправильно даже хорошо образованные люди. Одно из них – «да нельзя». Да, именно так, с ударением на второй слог «на е». Услышать, конечно, можно и с ударением на первый слог «на о», как в словах «доверху», «досыта». И «да нельзя» по аналогии с «нельзя». Но правильный вариант только один – «да нельзя» и никак иначе. А вот и рифма для запоминания. И не просто мнемонический стишок, а литературная классика. Читаем Константина Симонова, стихотворение «Победитель», посвященное памяти Николая Островского, автора романа «Как закалялась сталь». Какое грозное расстояние между хозяином дома и тем безусым, тем круглоглазым, тем, чья юношеская рука лежит на огромной и безотказной, да нельзя, сверкающей грани клинка. Согласитесь, любое неверное ударение здесь будет резать слух, так что давайте говорить правильно.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость». Редактор

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил два оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили три корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме, а третий — это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это группа «Виктор Виталий». Слушайте нашу позитивную музыку на радио «Гордость». Печальный случай.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Знаешь, у меня идея. Притуши немного город. Сделай чуточку бледнее фонари и светофоры. Перенабери настройки.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie heraus! Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб. Потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, дважды медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Ивушка.
1: В мире, где каждый день появляются новые фильтры и мимолетные тренды, очень легко потерять свой внутренний фокус. Для меня высокие идеалы – это не скучные цитаты из старых книг, а мой личный внутренний GPS, который помогает не сбиться с пути и четко понимать, где настоящая правда, а где просто красивая картинка. Это про честность, про искренность в каждой ноте моих песен и про то, чтобы быть человеком, которому не стыдно смотреть в зеркало по утрам. Идеал может быть до конца недостижим, но именно само движение к нему делает нас круче, заставляя развиваться и становиться лучше каждый день. Мне кажется, наше поколение сейчас особенно остро чувствует потребность в чем-то настоящем, в верности, доброте и ответственности за свои слова. Ведь нравственность – это не про запреты, а про твой осознанный выбор в пользу света и внутренней силы. Когда ты выбираешь не врать и не предавать, в отличие от западных идей, которые иногда ведут к пустоте, наши ценности дают нам реальную опору и помогают оставаться собой в любой ситуации.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий, судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: «Жалюзи» – одно из слов, которое многие произносят с неправильным ударением. И это странно. Для большинства не секрет, что слово пришло из французского языка, где ударение всегда ставится на последний слог, то есть «жалюзи», никак иначе. Для лучшего усвоения можно запомнить шуточный стишок. «Ты нам шторы не вези, мы повесим жалюзи». А вот вам любопытный факт. Слово «жалюзи» происходит от греческого корня и переводится как «ревность», «зависть». Так что же, жалюзи – это шторы для ревнивых? Не исключено. Есть мнение, что французы позаимствовали жалюзи на Арабском Востоке, где женщины красивые, а мужчины – ревнивые. Только вот нет ясности, для чего, собственно, делались жалюзи, чтобы укрыть свою избранницу от нескромных взглядов или, наоборот, через щелочку между ламелями незаметно приглядывать за ней.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Саратовский мост – не просто дорога через Волгу, а легенда из бетона и стали. Он уже 60 лет соединяет Саратов и Энгельс и является одной из достопримечательностей города. Его открыли 11 июля 1965 года. На тот момент это был самый длинный мост Европы. Почти 2,83 километра железобетонного совершенства, протянувшихся на 39 опорах. Его ширина – 15 метров. В строительстве участвовало более 1800 человек со всего Советского Союза, включая 12 студенческих комсомольских бригад. Процесс был настолько значим, что режиссер Олег Ефремов снял о нем фильм «Строится мост», сыграв в нем главную роль. Особая гордость – архитектура, переменная высота пролетов, новейшие для того времени технологии и, конечно, потрясающий вид на Волгу, открывающийся с моста. Сегодня он не просто транспортная артерия, а символ, без которого невозможно представить Саратов.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Элдер Меш» появилась в далеком 98-м году. Тогда стихи татарской поэтессы Теслимы Шарафутдиновой положил на музыку башкирский композитор и певец Урал Рашитов. Композиция стала хитом в начале нулевых, когда ее исполнила известная татарская певица Хания Фархи. Песня повествует о тоске по родному селу Элдер Меш на севере Татарстана, куда мечтает вернуться лирический герой. В тексте звучат мотивы ностальгии, любви к малой родине, воспоминания о детстве и природе родного края. Современную версию песни перезаписал Элвин Грей, народный артист Башкортостана и заслуженный артист Татарстана. Популярный певец и музыкант привнес в известную композицию более актуальное звучание и современную аранжировку. Элвин Грей, Элдер Меш, язык исполнения «Татар».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Радио «Гордость».
2: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты,

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
5: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
4: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным «Коммерсанта», Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал Родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Казанцев – ветеран специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества, один из главных популяризаторов слэдж-хоккея среди россиян, получивших серьезные ранения. Алексей родом из Забайкальского края, поселка Домна. На СВО призывался из Хабаровска. Сам пришел в военкомат за повесткой. Дома оставил семью с двумя детьми, на тот момент 3 и 5 лет. Говорит, надо было идти помогать родине. Боевой позывной Алексея «Физрук» по его первой профессии. Воевал на южно-донецком направлении. Во время боевой операции получил серьезные увечья. Лишился ноги. Вторая оказалась тяжело ранена, но врачи ее спасли после 12 операций. В госпиталях «Физрук» провел почти 1,5 года. Думал, как жить дальше, при этом оставаясь примером для детей. Волонтеры подсказали, можно заняться слэдж-хоккеем. Это паралимпийский вид спорта для людей с повреждениями нижних конечностей. Игроки ездят на специальных санях и играют двумя клюшками. Алексей Казанцев пришел в слэдж-хоккей в июне 24-го. Сразу влюбился в этот спорт. Сейчас он капитан команды бойцов СВО «Мужество». Название не случайно. Все ее участники на данный момент, 10 человек, награждены орденами мужества. Команда уже показывает отличные результаты на крупных соревнованиях и мечтает, что в России появится лига команд бойцов СВО по слэдж-хоккею.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Историческая память и преемственность поколений. Эта ценность связана с нашей идентичностью. Кто мы, откуда мы и куда идем. Кама грядеши, как говорили наши предки. Помним ли мы свой берег? Помнит ли Иван свое родство? Идентичность и есть историческая память, есть преемственность, то, что делает наш народ обществом, народом. Народ всегда создается на закваске памяти, веками, в ходе трудного и порой трагического пути, через испытания историей и судьбой. И каждое поколение вносит свой вклад в идентичность и передает ее следующему поколению. Так и творится народ через подвиги, через память и преемственность. Когда внуку дорого то, что дорого деду, вот такой род необычайно крепок.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Катар или Катар? Где ударение? Если речь идет о государстве на Аравийском полуострове, то, конечно, Катар с ударением на первый слог. Происхождение названия арабское. Катар – это уже совсем другое. Это воспалительное заболевание. Происходит от греческого слова «катархус» – течь, стекание. Катар желудка, катар верхних дыхательных путей. Правда, оба названия устарели. Катар желудка – это современный гастрит. Катар верхних дыхательных путей сегодня назовут ОРВИ или простудой. Но это еще не все. В середине века в Европе существовало религиозное движение «катары». Слово тоже греческого происхождения, но исходник другой – «катарос». Чистый. Вы наверняка слышали, читали или смотрели фильмы об альбегойцах с их легендарными сокровищами. Так вот, альбегойцы – одна из ветвей катаров. К XIV веку и те, и другие были уничтожены католической инквизицией.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Хабаровск стоит на берегу реки Амур, самой протяженной реки в России, которая является домом для десятков видов рыб. Неудивительно, что здесь есть целый музей, посвященный амурскому биоразнообразию. Музей-аквариум был основан в декабре 2005 года и стал первым в России таким учреждением, посвященным экосистеме реки Амур. В живой аквариумной экспозиции представлены более 90 видов рыб. Есть здесь и такие особи, с которыми обыватели никогда не сталкивались. Это сорные рыбы, элеатрисы, щиповки, лептобоции и другие. Все они плавают маленькими стайками и потому почти незаметны. Здесь также можно встретить красивых и экзотичных линков, хариусов и даже косаток-крошек. Настоящей звездой музея считается звездчатая камбала, по светлому телу которой разбросаны желтые пятна. Водятся в здешних аквариумах и водяные черепахи, креветки, амурские раки. В музее также можно более подробно узнать об этих видах и их жизни.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Если есть в России рай, это Краснодарский край, гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс – редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное краснокирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster или человека.

0: О достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: 16 января 1969 года советские космонавты первыми в мире осуществили стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. Борис Волынов был командиром «Союз-5». Как осуществляется стыковка? При сближении до 100 метров корабли переходят на ручное управление. Вот как рассказывает об этом Борис Волынов.
2: А на 100 метрах переход на ручное управление. Вам только приборы говорят, что с вами происходит. А управляете вы сами двумя руками. В одной три канала управляете, и в другой.
1: С 30 метров начинается так называемое зависание – нулевая скорость движения относительно друг друга. Можно стыковаться. При этом корабли несутся в мировом пространстве со скоростью 8 км в секунду.
2: Закончим операцию, то есть состыковаться. Я говорю, посмотри, что под нами. Он глянул. Африка. Нам приказано, чтобы мы на глазах у всех.
1: На глазах у всех значит в поле зрения наших станций слежения, чтобы зафиксировать исторический момент и показать всему миру.
2: От Африки до Крыма, на руках, на это что-то там, ну минут 10, по-моему. Не так уж далеко.
1: Напомним, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, председатель первого легендарного гагаринского набора в отряд космонавтов. Он прослужил в отряде 30 лет. Абсолютный мировой рекорд. В декабре 2024 года Борису Волынову исполнилось 90 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Контейнер – заимствованное слово. Означает буквально «вместилище, емкость». Происходит от английского «contain» – «содержать в себе», «иметь в своем составе», «включать», «вмещать». Контейнеров существует множество. Это контейнеры для хранения и перевозки самых разнообразных грузов по принципу «от дверей до дверей». Это блок-контейнеры, элементы быстро возводимых модульных зданий. Это пластиковые емкости, в которых мы храним продукты в холодильнике. А еще контейнеры – это целое семейство специальных терминов из области программирования и высоких технологий. Ну и, наконец, мусорные контейнеры. Что общего во всех этих контейнерах? А то, что по правилам русского языка множественное число от слова «контейнер» — это контейнеры, а не контейнера. Будь то огромный морской контейнер почти на 30 тонн груза или крошечная пластиковая коробочка, в которой следящая за фигурой девушка принесет себе на обед половинку помидора.
0: Радио «Гордость».
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Зверобой» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Утес Степана Разина, о котором сложена знаменитая песня, одна из главных достопримечательностей всего Среднего и Нижнего Поволжья. Легендарный утес расположен в Саратовской области, на высоком правом берегу Волги, в нескольких километрах к югу от села Белогорское Красноармейского района. За столетия утес не только диким мохом оброс, как поется в песне, но и множеством легенд. Согласно одной из них, Степан Разин устроил себе жилище в пещерах под утесом. Здесь же зарыл награбленные сокровища. Энтузиасты пытаются отыскать их и сегодня. Поднявшись на вершину, атаман усаживался на железный трон и высматривал проходящие торговые суда побогаче. Несколько лет назад на вершине утеса и в самом деле появился железный трон высотой в 2 человеческих роста. Мастера Красноармейска изготовили его в стиле допетровской эпохи. Может и правда Стенька Разин сиживал на подобном.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «Кынымда» в переводе с татарского означает «в моей душе», «в моем сердце». Песня с таким названием вышла в одном из альбомов «Дефне». «Дефне» — это татарский проект певицы Фаузии Кадыровой. Фаузия свободно говорит на русском и татарском. На этих же языках звучат ее песни в разных проектах, рассчитанных на разные аудитории. Татарский проект вокалистка называет более динамичным и бойким. Но «Кынымда» — скорее лирическая композиция, где танцевальные мотивы переплетаются с печальными, даже сумрачными напевами. В песне есть такие строки: «По моим венам течет история, я пою на языке моей матери, никто меня не понимает». В то же время слушатели отмечают, что именно эта песня «Дефне» особенно чарует звучностью татарского языка и погружением в историю своего народа. Текст этой песни, как и других, написан самой певицей. Автор музыки Ренат Субаев. «Дефне», «Кынымда», язык исполнения – татарский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров

0: «Автомобиль». Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Немногие знают, но Владимир Афанасьевич Обручев, уроженец Тверской области, выдающийся ученый, геолог и географ, был также автором художественных произведений. За свою жизнь он написал более 450 трудов, посвященных наукам о Земле, принял участие в нескольких масштабных экспедициях и сделал множество открытий. Кроме научной работы, он прославился и как автор популярных во всем мире научно-фантастических произведений «Плутония» и «Земля Санникова», в которых преподнес научную информацию в развлекательной форме. Владимир Обручев внес большой вклад в популяризацию науки среди широких масс населения и вдохновил многих молодых людей стать учеными и путешественниками. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.
3: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Я

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, сколько разных значений имеет в русском языке слово «козырь»? Да, конечно, прежде всего это карта той масти, которая в конкретной игре считается старшей. Однако уже в начале 19 века в словаре «Даля» имелось и еще одно значение – «важный, уважаемый человек». В одной старинной исторической байке император Николай I говорит о себе «я и сам козырь», намекая, что стоит выше всяких правил. Из жаргона карточных игроков пришло и третье значение слова «козырь» – «большое преимущество» или «решающий аргумент». «Зашел с козырей» – так не без иронии говорят о человеке, который сразу же пытается продемонстрировать сильную позицию. А в допетровской России козырем называли также высокий стоячий воротник старинной верхней одежды. Такое вот богатое слово, оказывается.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Виктория Черенцова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что из 20 сохранившихся на территории России домонгольских храмов, 3 находятся в Смоленске? Это невероятно удивительно для города, по которому враг не единожды проходился огнем и мечом. Напомним, домонгольскими называют первые каменные церкви, возведенные в период между крещением Руси в 988 году и первым монгольским нашествием в 1237. В Смоленске их активно строил просвещенный и набожный князь Ростислав Мстиславич, внук Владимира Мономаха. Старейший православный храм Смоленска, Петропавловская церковь, построен на год раньше первого упоминания о Москве. Материалом для стен служила плинфа – тонкий обожженный кирпич почти квадратной формы. Здание храма неоднократно перестраивали и реставрировали. Во второй половине 20 века ему вернули первоначальный вид.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Романс «Черное и белое», известный также под названием «Мы выбираем, нас выбирают», был написан композитором Эдуардом Колмановским и поэтом Михаилом Таничем для четырехсерийного телефильма Алексея Коренева «Большая перемена». Романс исполнила Светлана Крючкова, блистательно сыгравшая одну из главных ролей.
2: Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает.
1: Появление композиции привела цепь случайностей. Светлана, в то время студентка театрального вуза, случайно столкнулась в дверях Мосфильма с режиссером картины. Коренев пригласил девушку на пробы, и ее утвердили на роль Нелли Ледневой. Большая часть фильма снималась в Ярославле. По вечерам в гостинице актеры устраивали посиделки. Светлана брала в руки гитару, пела. Услышав ее пение, режиссер познакомил Крючкову с Эдуардом Колмановским и Михаилом Таничем. Они работали тогда над песнями для одного из главных героев – Григория Ганжи. Но на роль утвердили Александра Збруева, не поющего актера. В то же время поэта и композитора впечатлили вокальные данные Крючковой, и они стали писать специально для нее. Трогательный романс на вальсовую мелодию стал главной песней фильма и приобрел поистине всенародную любовь. Послушаем в исполнении Светланы Рязановой.

0: ну а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый и инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и

0: сформулировал принципы подобия, уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращения затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В городе Энгельсе Саратовской области на пересечении улиц Тельмана и Полиграфической установлен памятник быку с чашей соли на спине. Конечно, это не случайно. Начало городу положила Покровская слобода, которая своим появлением обязана соли. В середине 18 века императрица Елизавета Петровна поручила организовать вывоз соли с озера Эльтон к берегу Волги. Это было непростой задачей. Соляной тракт к амбарам Покровской слободы протянулся на 300 верст. Голая степь, жара страшная, лошади не выдерживали. Тогда из Малороссии выписали чумаков. Так называли перевозчиков соли, с их выносливыми бессарабскими валами. Упряжки валов тянули 60-пудовые соляные вазы в течение сотни лет. Эльтонской солью снабжались 16 губерний. В память о Великом соляном пути и его роли в развитии всего левобережного Поволжья изображение быка, несущего чашу с солью, появилось на гербе Энгельского района, а бронзовая скульптура быка-солевоза стала символом города.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-990.

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, это Рич. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Яков Лов-Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать

0: действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
1: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, в конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Фомин Владимир Васильевич, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Санинструктор Владимир Фомин отличился во время освобождения Польши в январе 45-го. При прорыве обороны противника он заметил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в атаку. Первым ворвался в траншеи врага, лично уничтожил 6 гитлеровцев и взял в плен 4. Взвод под командованием Фомина разгромил штаб немецкого батальона, взял в плен 10 солдат, 2 офицеров и подавил дзот. Когда гитлеровцы попытались при поддержке бронетранспортеров пойти в атаку, Фомин подбил первый БТР. Бойцы взвода уничтожили экипаж и взяли в плен немецкого капитана. В эти дни санинструктор был 2 ранен, но остался в строю. Оказал помощь 49 раненым. 27 января 1945 года гвардия-старшина Фомин был награжден орденом Красного Знамени. 31 мая ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Фомин жил и работал в Севастополе.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
4: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Набрав в поисковой строке выражение «ва-банк», по результатам вы увидите название нескольких книг, фильма и множество заголовков. Такой-то политик, общественный деятель или даже глава государства пошел ва-банк. Впрочем, пойти ва-банк может профессиональное или деловое сообщество и даже целая страна. Это означает, что некто действует очень решительно, иногда отчаянно рискуя всем. В результате может случиться как оглушительный успех, так и полный крах. Все или ничего, пан или пропал. Отличные, кстати, синонимы выражения «ва-банк», если оно используется в переносном смысле. В своем изначальном значении «ва-банк» в переводе с французского означает буквально «идет банк». Эта фраза пришла в разговорный и в литературный язык из игротского арго вместе с карточной игрой «Фараон». Игра появилась во Франции в 17 веке и вскоре стала одним из самых популярных развлечений дворянского сословия и в России. И «Фараон», и одна из его разновидностей «Штос» широко отражены в русской литературе. Обе игры незамысловатые, не требуют ровно никаких интеллектуальных усилий, но азартны да нельзя. Тот, кто играл по-крупному и рисковал, мог в одночасье приобрести или потерять целое состояние. Таких сюжетов и в русской, и в мировой классике тоже более чем достаточно.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Саратовский государственный художественный музей имени Радищева – это не просто залы с картинами. Это история, которая живет уже почти полтора века. Он открылся в 1885 году и стал первым общедоступным музеем в провинции России. Сегодня в коллекции более 30 тысяч экспонатов. Здесь висят полотна Репина, Шишкина, Айвазовского, Брюллова, Левитана. Есть и иконы 15 века, и портреты Рокотова, Левицкого, Боровиковского, и работы передвижников Серова, Врубеля. Авангард представлен Малевичем, Экстер, Розановой. Музей удивляет и зарубежной коллекцией. От античных скульптур и помпейских фресок до картин мастеров французской барбизонской школы и голландских пейзажистов 17 века. Тут можно увидеть и венецианский фарфор, и старинные шпалеры, и изысканную мебель. Радищевский музей – это место, где за один день можно пройти путь от Древней Руси до европейского модерна и почувствовать, как искусство соединяет эпохи, страны и судьбы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве визов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88,2 FM.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В культуре каждого народа есть авторские песни, которые исполняются так часто, что кажется, будто они существовали всегда. Как правило, их ошибочно считают народными. Есть такая песня и в Карелии. «Русский нечут» в переводе «Раскрасавица-девица». Ее автор Иван Левкин, поэт, композитор, создатель и руководитель легендарных карельских хоровых коллективов. Эта песня стала в Карелии настоящим хитом. «Русский нечут» поют в разных интерпретациях буквально все. Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы исполняет композицию в современной оригинальной аранжировке, которая близка и понятна самой широкой аудитории, в том числе молодежной. Символично, что в год создания новой версии «Русский нечут» в составе ансамбля «Верея» пела внучка автора песни Софья Хребтова. Ансамбль народной песни «Верея» «Русский нечут», язык исполнения «Карельский».

0: Тюнинг – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Реклама. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно.

0: вечные ценности. На радио «Гордость» на все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не

0: капитан, еще не вечер!
1: Гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Права и свобода человека, как феномен, мне кажется, возникла в эпоху Возрождения и Просвещения. И, с одной стороны, это попытка как бы разделить человеческое и божественное, потому что идея в том, что мои права и свободы заканчиваются там, где начинаются ваши права и свободы. И это очень как бы такая зыбкая территория. Но если ты осознаешь, что человек создан по образу и подобию Божьему, то ты не можешь нарушать права и свободы других людей, потому что и другие люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот это и есть как бы некий такой гармонический мир, в котором ты существуешь с другими людьми. И кроме того, права и свободы, ведь это обратная сторона обязанностей. Права и свободы не могут возникать в пустоте. Они диалектически связаны с нашими обязанностями. В общем, это та ценность, о которой еще нужно думать и философствовать.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык. Его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В советской экранизации романа «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука Наташа Ростова предстала в роскошном образе, который стал символом эпохи. Особое внимание привлекал ее платок, пуховый с характерным орнаментом, который был соткан руками пензенских мастериц. Этот платок стал одним из ярких элементов костюма, подчеркивающим атмосферу того времени. Съемочная группа фильма тщательно подходила к созданию исторически достоверных костюмов. В поисках аутентичных деталей они обратились к мастерам из Пензенской области, известным своими традициями в ткачестве. Пенза была одним из центров народного творчества, и изделия местных мастериц отличались высоким качеством и художественной выразительностью. Пуховый платок, ставший частью образа Наташи Ростовой, был не просто аксессуаром, а символом народного мастерства и культурного наследия России. Он добавил глубины и достоверности образу героини, подчеркивая ее связь с народной традицией и русской культурой.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «ботать» имеет в русском языке несколько совершенно различных значений? Во-первых, еще в 19 столетии «ботать» значило «стучать», «топать», «звонить». Словарь «Даля» также дает значение «ботать» как «шлепнуться», «упасть». Во-вторых, еще Лев Толстой употреблял слово «ботать» в значении «работать». Вот как он пишет супруге: «Я чувствую, что переживаю период упадка. Не ботается, как прежде, как я тебе похвалился». А еще «ботать» значит усердно учиться. Многие считают, что еще с советской школы пошло называть отличников «ботанами» или «ботанами», потому что только очень занудливый и усердный человек мог выучить ботанику. Отсюда и «ботать» как учиться. Однако, учитывая, что еще в 19 веке это слово употребляли в значении «продуктивно работать», возможно, школьные ботаники тут вообще ни при чем.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел, и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: поцелуи.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Привет, я Виктория Черенцова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM.
0: «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что уроженец Псковской губернии Фердинанд Петрович Врангель был правителем Русской Америки?

0: Огромной территории, включавшей в себя полуостров Аляску, Алеутские острова, Форт Росс в Калифорнии. Сиротой, что собственными трудами и усилиями смог добиться уважения императора Николая I, был один из основателей РКО, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал и управляющий морским министерством. Одними из основных его достижений являются возглавленное им кругосветное плавание 1825-1827 и открытие одной из первых в России магнитно-метеорологических станций в Новоархангельске, ныне город Ситка, США, исследование Сибири. Даже много лет спустя, несмотря на продажу Аляски, карты все еще хранят память об отважном мореплавателе. Его именем назван остров и расположенный на нем город, а также российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Историческая память и преемственность поколений. Эта ценность связана с нашей идентичностью. Кто мы, откуда мы и куда идем? Кама грядеши, как говорили наши предки. Помним ли мы свой берег? Помнит ли Иван свое родство? Идентичность и есть историческая память, есть преемственность, то, что делает наш народ обществом, народом. Народ всегда создается на закваске памяти, веками, в ходе трудного и порой трагического пути, через испытания историей и судьбой. И каждое поколение вносит свой вклад в идентичность и передает ее следующему поколению. Так и творится народ через подвиги, через память и преемственность. Когда внуку дорого то, что дорого деду, вот такой род необычайно крепок.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
5: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.
3: Всем привет, меня зовут Артем Ловин, слушайте радио «Гордость», здесь все свои.
4: Руинами домов вороны кружат.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали выражение «загнуть», в смысле «хвастаться» или «преувеличивать». Это выражение пришло к нам из арго игроков карты. В позапрошлом столетии «загнуть» или «загнуть угол» означало резко поднять ставки в два, а то и в три раза. Вот, например, в «Маскараде» Лермонтова. Да эдак он загнет, пожалуй, 1000 на 100. То есть увеличит ставки до 100 000 рублей – огромной суммы по тем временам. Слово «загнуть» можно встретить у Пушкина в «Пиковой даме», где про Германа говорят: «Отроду не загнул он ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». Постепенно слово перекочевало из игротского арго в обычную речь и приобрело смысл похвастаться. Неудивительно, тот, кто ставит крупные суммы, обычно самоутверждается таким образом.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В музее «Городская дума Тюмени» можно встретиться лицом к лицу с великаном ледникового периода – шерстистым мамонтом по имени Иваныч. Его скелету 140 лет со дня находки, но сам он жил 30-35 тысяч лет назад и дожил до солидных для мамонта 45 лет. Высота 3 метра 41 сантиметр – один из самых больших в стране. В 1885 году в деревне Решетниково его обнаружил исследователь Иван Словцов. В его честь и назвали находку. В России таких скелетов всего около десятка, но тюменский самый высокий и один из старейших. 30 ноября Иванычу ежегодно устраивают день рождения. Сотрудники музея ухаживают за ним как за живым. Раз в год перемывают косточки, а время от времени отправляют на реставрацию. Иваныч не просто экспонат, а символ сибирской древности, который видели поколения тюменцев.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: С историей шлягера «Большая медведица» композитора Вячеслава Добрынина и поэта Леонида Дербенева связана любопытная легенда. Однажды, гласит она, поэт и композитор приехали в дом отдыха. В одну из ясных ночей начали разглядывать звездное небо. И кто-то из них, указав на созвездие Большой Медведицы, произнес: «Вот, про медведицу есть песня, а про ее мужа-медведя нет. Почему так?» В любом случае, Добрынин предложил поэту вроде бы в шутку: «Давай, Леонид, сочиняй стихи, а я напишу музыку». При этом оба отнеслись к идее всерьез. Вскоре песня «Большая медведица» была готова. В 1983 году она была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня», солировал Олег Кацура. А чуть позже, в сопровождении того же ансамбля, песню исполнил Михаил Боярский. Добрынин пригласил известного певца и артиста, чтобы придать «Большой медведице» популярности. Для раскрутки, как сказали бы сегодня. Задуманное получилось. «Большая медведица» стала суперхитом. Послушаем в исполнении Михаила Боярского и ансамбля «Здравствуй, песня».

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Старейший железнодорожный вокзал в России. В 1837 году из Петербурга в Царское село отправился паровоз «Проворный», первый в России поезд по первой железной дороге. Первый в нашей стране железнодорожный вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский». Потом именовался Царскосельским, Детскосельским и с 1935 года Витебским. Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение —

свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без славы.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время сам.

0: мгновение, мгновение, мгновение, мгновение.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что своим существованием Кузбасс обязан в том числе сибирскому родознатцу Михаиле Волкову. Это он открыл на высоком берегу Томи Горелую гору, уникальное место, где прямо на поверхность выходил каменный уголь. Было это в 1721 году. В то время по поручению императора Петра Великого по всей России искали руды – серебряные, железные, медные. Одним из родознатцев, занятых этим делом, и был Михаил Волков. А его юности известно немного, есть версия, что он был крепостным, но сам себя называл тобольским казаком. Вместе с другими родознатцами он исследовал старые копи на Алтае и нашел богатые месторождения на северном Салаире. Товарищи Волкова тогда отправились в Москву, а он пошел дальше смотреть место, которое незадолго до того исследователь мистер Шмидт счел вулканом. Там Волков и обнаружил горящие камни. Это оказался не вулкан, а месторождение каменного угля. Сейчас Горелая гора – часть Кемеровского музея «Красная горка», а памятник Михаиле Волкову украшает названную в его честь площадь в Кемерове.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: В моей жизни были моменты, когда поддержка стороны помогала выстоять. Иногда для человека достаточно просто внимания, простой вопрос: «Как у тебя дела?». Доброе слово может изменить многое. Милосердие делает нас людьми. Часто простое слово может изменить настроение и дать силы идти дальше. Будьте добрее друг к другу. Относитесь с уважением и лаской к братьям нашим меньшим. Не забывайте, что мы в первую очередь люди.
0: Истории о главном. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Красногорске есть храм, у которого купола в зависимости от праздника светятся разным светом? На Рождество купола Никольского собора бело-серебристые, на Троицу окрашиваются в зеленый, во имя Пресвятой Богородицы в небесно-голубой. В честь Пасхи купола становятся красными. Все нюансы технологии архитектор храма держит в секрете. Известно только, что это какая-то авторская методика, и пока Никольский храм единственный в своем роде. Еще на колокольне установлена система, благодаря которой звонарь может работать дистанционно. Так что современное православие совсем не чуждо высоким технологиям.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, откуда в литературный русский пришло выражение «нечем крыть», то есть «нечем аргументировать свою правоту»? Изначально так говорили карточные игроки. Во множестве игр старшая карта бьет младшую. При этом игрок со старшей картой кладет ее сверху, то есть накрывает, кроет младшую карту. А если старших карт нет, то и крыть нечем. Из арго картежников выражение перешло в литературную речь, где стало обозначать отсутствие аргументов в пользу той или иной позиции. Именно в этом значении употребляет его герой романа Шолохова «Тихий Дон» красный казак Федор Подтелков. «Мы вас фактами закидаем. Не верю я, чтобы войсковое правительство спасло Дон. Какие меры принимаются к тем частям, какие не желают вам подчиняться? Нечем вам крыть, а народ и фронтовые казаки за нас стоят».
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
1: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
0: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Привет, Россия! В эфире Евгений Дубов. Это главный музыкально-патриотический гид страны. Ближайший час мы проведем в компании лучших треков, за которые вы, наши дорогие слушатели, отдавали свои голоса на протяжении всей недели. Настраивайтесь на правильную волну. Мы начинаем движение к вершине. Открывает десятку сильнейших сегодня группа «Чапаев». Их трек «Наши города» потерял одну позицию. Хотя легендарному Камдиву, чье имя носит коллектив, такое бы не понравилось. Ну, вообще, фамилия Чапаев ассоциируется с лихостью, смелостью. И, мне кажется, музыканты полностью оправдывают это имя своей энергетикой. Давайте слушать и заряжаться.
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Хит-парад великой страны.
4: Это радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и мы продолжаем изучать лучшие песни недели в нашем хит-параде. Шагаем дальше, и на 9-й строчке у нас сегодня Юрий Стрелкин расположился с композицией «Помолчим». За неделю он сумел отвоевать одну позицию, и я знаю почему, ведь в нашем бешеном ритме жизни эта песня — этакая медитация. Каждому из нас, даже самому закоренелому оптимисту, бывает жизненно необходимо побыть в тишине, чтобы просто привести мысли в порядок. Так что самое время сделать глубокий вдох и послушать умную музыку. Встречайте, Стрелкин, «Помолчим».
3: 9-е место.
5: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Это хит-парад великой страны. Впереди 8-е место, но сначала время для тех, кто только мечтает покорить нашу вершину. Встречайте кандидата в десятку, неподражаемая Пелагея с треком «Калинушка». Это старинная русская народная песня, но в совершенно потрясающей современной обработке. В ней столько огня и глубины, что мурашки с кулак гарантированы. Слово самой певицы.
1: «Калинушка» — это старинная русская народная лирическая песня. Но если вы прислушаетесь, то услышите мелодию другой, всеми любимой композиции. «Ой, ты степь широкая». На самом деле «Ой, ты степь широкая» — это авторская песня. И написана она именно на мелодию вот этой замечательной русской песни, старинной «Калинушки». Я с детства пою эту песню, но вот сейчас мы сделали такую новую версию совместно с замечательным, модным, очень современным саунд-продюсером «Фарго». И «Калинушка» как символ Родины, того места, куда нам хочется и очень нужно всегда возвращаться. И «Калинушка», и женский архетип. Получилось такое очень, на самом деле, философское даже размышление. Очень горжусь этой работой и надеюсь, что ее услышит как можно больше людей. Услышит и полюбит.
0: Ну что, давайте слушать Пелагею, «Калинушку». Будем ловить этот невероятный этнодрайв. Ну а после, если песня западет в душу, заходите на сайт радио «Гордость РФ» и голосуйте. Артистам важна каждая ваша симпатия.
2: Кандидат в хит-парад.

0: Это был кандидат в хит-парад великой страны «Пелагея». Если песню «Калинушка» отозвалась в сердце, вы знаете, что делать. Голосуйте на радио «Гордость РФ». Ну а мы переходим к восьмому месту. Здесь сегодня снижение недели. Сразу минус две позиции у Олега Газманова с балладой «Слова – это просто ветер». На днях артист пожаловался близким на сильное истощение и бессонницу. Говорит, организм работает на пределе после мощнейшего концертного марафона. Ну, знаете, вообще в 74 года другие пенсионеры, разве что спят, дожалуются на здоровье. А Олег Михайлович все скачет по сцене, выдавая невероятную энергию. Но даже супергероям нужен отдых. Мы искренне желаем артисту крепкого здоровья, жмем руку и слушаем его отличную песню.
1: Восьмое место.
2: Ты моя ненаглядная

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, получение на aurora.ru/18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Хит-парад великой страны.
1: Наше музыкальное путешествие продолжается. Евгений Дубов у микрофона, и у меня отличные новости для всех поклонников настоящей мужской

Все гонит умом пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

все мгновения жизни запах дома, любовь близкий.

0: Хит-парад «Великой страны» продолжается. Скоро узнаем, кто на 6-м месте. А пока одна из моих любимых рубрик «Народное достояние». Переносимся на 40 лет назад. Именно тогда на экраны страны вышел фильм «Выше радуги» с музыкой Юрия Чернавского. Благодаря этой картине мы открыли для себя не только актера Дмитрия Марьянова, но и юного, длинноволосого романтика Владимира Преснякова. С тех пор, конечно, утекло много воды, сменились эпохи, а голос артиста все так же звонок и чист. Давайте на несколько минут вернемся в волшебный романтический город из повести Грина.
1: Народное достояние.

Это лучшие песни недели на радио «Гордость». Мы подобрались к 6-му месту, и сегодня здесь Лука с песней «Дождись». Плюс одна строчка за неделю. Кстати, за этим псевдонимом скрывается Никита Лукашов.

0: Не путать его с психологами или биатлонистами тезками, полными из поиска в интернете. Наш Никит, в отличие от них, родился в Южно-Сахалинске, где чаще всего становятся нефтяниками или госслужащими. Певец также мог быть и миллионером, ведь Сахалин стабильно входит в число лидеров по уровню доходов. Но в итоге стал музыкантом. И, судя по вашим голосам, не зря.
1: Шестое место.

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость.
1: Евгений Дубов в эфире «Радио Гордость». Движемся вперед. Прежде чем узнаем, кто вошел в первую пятерку нашего чарта, познакомимся с еще одним амбициозным кандидатом. Это проект «Родные» с песней «Река Волга». Девчонки делают уникальную музыку для тех, кто ищет в треках не просто качающий бит, а настоящий смысл. Как так получилось, они расскажут сами.
2: Однажды зимним вечером после концерта мы забежали с командой в гримерку и на миг остановились. К телевизору показывали фильм «Течет Волга». И как раз в этот момент звучала песня с теми самыми строчками. «Издалека долго течет река Волга». Это вдохновило нас написать свою песню. А припевом стали именно эти 4 строчки. Как память, как уважение знаменитому поэту Льву Ашанину и великолепной Людмиле Зыкиной.
1: Кстати, трек записан в рамках крутого проекта «Музконтент», и президентский фонд культурных инициатив уже вовсю принимает заявки на второй отбор. Так что дерзайте, музыканты. Ну а если река Волга заденет струны вашей души, голосуйте за нее на радио «Гордость РФ».
0: Кандидат в хит-парад.

0: Это хит-парад великой страны. Только что слушали группу «Родные» с песней «Река Волга». Она пока не в десятке, лишь готовится к этому. Можете помочь ей своим голосом на радио «Гордость РФ». Ну, а я готов представить пятую строчку здесь, в нашей большой десятке лучших треков недели. Мария Луговая с песней «Жду тебя». И так уж повелось в нашей истории, что мужчинам испокон веков приходится защищать страну, добывать пищу, ну, а на женские плечи ложится самое трудное испытание – умение ждать. Ну, какая же это невероятная радость и абсолютное счастье, когда после долгой разлуки ты снова видишь человека, который тебе по-настоящему дорог. Песня как раз об этих сильных чувствах. Мария Луговая, встречайте.
1: Пятое место.

0: Это хит-парад великой страны. Прямо сейчас заводим мотор во время нашей традиционной рубрики «Едем по стране», где мы открываем таланты из самых разных регионов России. Сегодня наш путь лежит в колоритную Мордовию, уникальное место, где живут народы Эрзя и Мокша, а столицу Саранск признавали одним из самых благоустроенных городов страны. Слушать мы будем группу «Оме». В переводе с эрзианского это слово означает «душа». Музыканты сами ездят в этнографические экспедиции, собирают старинный фольклор и превращают его в современные хиты. Прямо сейчас оценим их трек «Чавка», что переводится как «галка». Здесь смешались современный бит, женское многоголосие и редчайший финно-угорский инструмент «йохика». Погнали в Мордовию!
1: Едем по стране.

0: Это хит-парад великой страны, и мы вплотную подобрались к тройке лидеров. На четвертом месте группа «Мы из России» с мощным синглом «Русский дух». Песня поднялась на свою высшую позицию на этой неделе, по крайней мере, и что-то мне подсказывает, это далеко не предел. Солист коллектива – настоящие мужики. Регулярно ездят на передовую, поддерживают наших бойцов живыми концертами прямо на позициях. Их честное творчество получает самые высокие оценки как от простых солдат, так и от музыкальных критиков. Ну а главное – вашу любовь.
1: Четвертое место.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов, радио «Гордость», и мы открываем нашу заветную капсулу времени. Давайте отмотаем счетчик назад и вспомним, под какие треки мы сходили с ума в нашем хит-параде ровно год назад, в мае 2025-го. Тогда на вершине прочно обосновались Сократ и хор Сретенского монастыря, ну а среди новичков впервые прозвучала песня Леонида Агутина «Пойдем домой». Этот артист, конечно, не первый день на сцене. 30 лет назад он был босоногим мальчиком с простыми песнями, ну а сегодня признанный мэтр, наставник и музыкант с большой буквы. Слушаем его трек с альбома «NVL».
0: Капсула времени.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Приветствую. И самые горячие треки этой недели. Горячей не бывает, потому что это...
0: Тройка лидеров.
1: Открывает наш подиум и забирает бронзу сегодня Анна Волкова с величественной композицией «Посвящаю моей России». Трек стабильно удерживает третью строчку. Ну, действительно, когда слушаешь эту песню, понимаешь, за что мы так неистово, до боли в груди любим нашу родину. Да за все сразу. За запах сирени, за бескрайние просторы, за широкую искреннюю душу наших людей, которые последнюю рубаху отдадут ради друга. Россия — это страна, где у каждого двора есть своя история, а у каждого гражданина неразрывная связь с предками. Анна Волкова смогла уместить эту огромную любовь в несколько минут музыки. Слушаем и гордимся.
0: Третье место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы на серебряной ступени. Сегодня здесь Миха Бунин и его сингл «Родина моя». Песня потеряла одну строчку, но сохранила колоссальную поддержку слушателей. Кстати, это еще одно признание в любви родной земле, как и у Анны Волковой, но на этот раз крепкий мужской взгляд, который, кстати, не особо отличается от женского, потому что это чувство к своей стране есть в каждом сердце.
1: Второе место.

0: что надо.
1: И вот он, триумф недели. На вершине хит-парада великой страны группа «Зверобой» с треком «Долгие дороги». Ребята совершили мощнейший рывок и заслуженно заняли первую строчку. Это одна из самых любимых, честных и востребованных команд в эфире «Радио Гордость». Ровно два года назад другой их сингл «Благая весть» дошел до 7-го места, и сегодня они смогли взять реванш. От всей души поздравляем парней и, конечно же, вас, дорогие слушатели. Ведь именно вы определили лидера этой недели. Продолжайте голосовать на радио «Гордость РФ» за своих любимчиков. Управляйте эфиром и оставайтесь с нами. А на сегодня все. Это был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
2: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Гордость».

0: чтоб к тебе возвратиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Ефремов – пример успешного писателя-фантаста, который был одновременно крупным ученым. Он основал тефономию – новый раздел палеонтологии и археологии. Его считают одним из отцов палеонтологии. Ефремов был первым, кому удалось соединить биологические и геологические знания для развития науки. Путь ученого был фантастичен. В 10 он остался один, став сыном Красного полка в Гражданской войне. Затем отучился на штурмана и ходил по Тихому океану. Судьба свела будущего исследователя с биологом Петром Петровичем Сушкиным, который заинтересовал молодого моряка палеонтологией. Ефремов был удачлив. В одной из первых экспедиций он обнаружил скелет ветлугозавра, став вторым в мире человеком, кому удалось найти останки этого древнего ящера. Его экспедиция в Монголию принесла грандиозные результаты. Советские ученые собрали 70 тонн коллекций там, где до них американцы не нашли ничего. А еще Иван Антонович был одним из самых популярных отечественных фантастов, как у нас, так и за рубежом.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: раскрашен диско на танцполе и горячо.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Музыкант и певец Чапаев.
2: Для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это фундамент любых нормальных отношений. Если коротко, это признание того, что мы нужны друг другу. Взаимоуважение – это точка отсчета. Это когда ты принимаешь границы другого человека, его мнение и время как нечто ценное, даже если вы в чем-то не согласны. Это общение на равных, без попыток возвыситься за чужой счет. А взаимопомощь – это логичное продолжение уважения. Это понимание, что никто не всесилен. Сегодня я помогу тебе, поделюсь опытом или ресурсом, а завтра, когда ресурс закончится у меня, я смогу опереться на тебя. Это не рыночный обмен «ты мне, я тебе», а создание среды, где никого не бросает в беде. Для меня эти ценности про надежность. Это когда ты уверен в людях, которые рядом, а они уверены в тебе. Это то, что превращает группу случайных людей в настоящую команду или семью. Уважение – это то, как мы смотрим друг на друга. А помощь – это то, что мы друг для друга делаем.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Пушкине можно посетить единственный в нашей стране музей легендарного глазированного сырка? Он существует при реальном производстве молочной продукции, куда тоже можно сходить. Здание в виде сказочной резной русской избы, в котором взрослым и детям рассказывают о молочном производстве, о том, кто придумал первые глазированные сырки и как их делали. А еще в музее можно подоить игрушечную интерактивную корову.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Айдол. Так в молодежной среде называют молодых южнокорейских, японских и реже китайских звезд с имиджем вечного подростка. Слово «айдол» пришло из английского. Сначала его заимствовали корейцы и японцы. Потом оно перебралось и в русский язык в значении «кумир», «идол». Примечательно, что в русском языке существительное «идол» известно с древних времен. Его исходник – древнегреческий «идолон» – статуя или изображение языческого божества. В этом значении слово пришло и в русский, и в английский язык. Только по-русски оно зазвучало как «идол», а по-английски «айдол». И вот теперь этот «айдол» появился у нас в английской транскрипции и несколько ином значении. Называть ли южнокорейских актеров, певцов и моделей с детскими личиками «айдолами», «идолами» и еще как-то – дело каждого, кто знает о их существовании и хоть как-то интересуется.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Какой город лучший на Земле? На этот вопрос отвечали участники проекта фонда Ноны Гришаевой, прошедшего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обычные жители создавали народные гимны родных городов. Один из них – Казань. Ее Кремль – один из древнейших в России. Каменную крепость воздвигли в 12 столетии. Мечеть Марджани – старейшая в Казани, построена в 18 веке в стиле барокко и даже в советский период не закрывалась для верующих. Белокаменный Благовещенский собор помнит еще Ивана Грозного. Современная Казань знаменита фонтанами. На 4 метра вздымается фонтан в парке Крылья Советов. Украшенные улицы Баумана, фонтанчики с голубями, лягушками и татарской русалкой. Самый высокий фонтан города на озере Кабан. Высота струи 500 метров. Любителей покушать порадует музей Чак-Чака. Едем в столицу Татарстана и слушаем народный гимн города в исполнении «Алсу» на радио «Гордость». Частота 97.2 FM. Казань.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значения температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «Российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Александр Яловских. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Сказать по справедливости, без справедливости мы жить не можем. Весь мир знает, что у нас, у русских людей, обостренное чувство справедливости. Мы требуем ее от всех, от близких, от дальних, от правительства своего и правительств других стран. Для нас справедливость на уровне праведности. Для нас справедливость в первую очередь правда. Русскому без правды жизнь не мила, с правдой и горе легче, так говорили наши предки. Ну или самая известная фраза, долетевшая к нам со времен самого Александра Невского. «Не в силе Бог, а в правде». Да, когда силой, мы тоже не любим. Мы считаем это несправедливым. Сама этимология слова «справедливость» в конце концов приводит нас к слову «закон». Ну, то есть равенство всех перед законом, главенство закона над всем. И вроде все правильно, но сейчас мы отчетливо понимаем, что нам эта система не подходит. Во-первых, потому что в тех западных странах, откуда это все идет, а я бы даже сказал, навязывается, никакой справедливости нет. Это лишь красивая картинка. А во-вторых, для русского человека справедливость выше закона. И так было во все времена. В нашей истории были неоднократные попытки построения справедливого государства. Вот и сейчас, пожив какое-то время при капитализме, мы отчетливо понимаем, что исторически обречены на построение более справедливой и социальной модели государства вне капиталистических ценностей.
0: Истории о главном. Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на ppki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ppki.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну.
1: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «тусовка» появилось в русском языке в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Изначально оно имело пренебрежительный оттенок, так говорили о сборище представителей маргинальных слоев или шумной молодежи. Однако довольно быстро статус слова существенно изменился. Выражения «модная тусовка» или «тусовка миллиардеров» одни стали произносить с придыханием, а другие – с иронией и даже сарказмом. Происхождение слова в точности неизвестно. Одна из версии возводит тусовку к глаголу «тасовать», то есть перемешивать карты. Он, в свою очередь, происходит от французского «тасе» – «складывать». Постепенно от «тасовать» возникла существительная «перетасовка», то есть перетасовка чего угодно – от мебели до должностных лиц. Возможно, от «тасовки» и «перетасовки» и произошли тусовки в значении неформального мероприятия, где люди с пересекающимися интересами могут встретиться и пообщаться друг с другом.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, Радио Гордость. Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: История одной песни. Александр Степанов, он же СТ, после написания песни «Дай ему сил», решил продолжить в своем музыкальном творчестве тему поддержки участников СВО. Новую композицию он сочинял во время поездки на фестиваль «Таврида» в Крыму. Однако закончить полностью историю не получалось. Не хватало яркого завершения, как и названия новой песни. Как говорит сам Александр, идея о том, как закончить эту песню, появилась перед началом спектакля, открывавшего фестиваль.
1: Уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Мы начинаем наигрывать, я говорю, зовите режиссера спектакля. Выходит режиссер, я говорю, я вам придумал песню. И мы начинаем наигрывать, и в конце вот «Вера, надежда, любовь». И по дороге уже обратно я дописываю свое видение и понимаю, что это вот как раз то, что я хотел говорить дальше.
0: Песня позже была включена в тот самый спектакль. Ее исполняют артисты, задействованные в постановке. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню Александра Степанова «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу. Ты своих не

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве на рассвете в бой. И звучали слова.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Есть в России Денис Портнягин. Геройски воевал в Сирии. Во время съемок фильма «Путин» журналист Андрей Кондрашов решил рассказать главе государства о подвиге молодого российского офицера. Но оказалось, что президент знает о нем.
5: Вы назвали этого военнослужащего офицером. Он не офицер, но должен быть офицером. И, надеюсь, обязательно будет. Ведь он не просто отражал атаку террористов. Их было-то всего 4 или 5 человек. Это группа сил спецоперации, которая занималась наводкой авиации. Неожиданная атака боевиков. Регулярная армия отошла. Некоторые подразделения сирийской армии. Наши остались. Приняли этот бой. Был ранен его командир. Ранен второй офицер. Он взял всю боевую работу на себя. Действительно отразил несколько атак. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, рядом. Причем точно и дал целеуказание. Минометным огнем наших артиллеристов удалось бандитов отсечь. А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Герои, конечно. Если они не герои, то кто?
4: Портнягин получил звезду Героя России из рук президента. Сегодня он участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Самарской области. В его анкете стоит знак участника СВО, и это дает законное преимущество плюс 25% голосов. А теперь внимание! По тому же округу идет Александр Милеев, вице-спикер Самарской губернской думы, человек, конторе которого мы долгие годы платили за мусор. И еще он когда-то выпускал водку. В его анкете тоже стоит знак участника СВО. Губернатор Федорищев публично заметил, что Милеев никогда не заявлял о длительном отсутствии в Губдуме в связи с боевыми действиями. Зато на Олимпиаду в Париж, по данным коммерсанта, Милеев съездить успел. Боевая командировка, видимо. Кстати, есть среди участников предварительного голосования люди, которые реально помогали фронту, и у них в анкетах знака участника СВО нет. И неважно, какой документ в благодарность за помощь им выдавали военные. Все нормальные люди понимают, помогать фронту и воевать на фронте – это разные вещи. Ну и кроме того, перед нами разные судьбы. Денис Портнягин защищал родину, Милеев собирал с нас деньги за мусор, а теперь хочет еще и ветеранские 25% голосов получить.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

отчаянье на груди рубашку. И ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Вениамин Каверин – советский писатель, драматург и сценарист, член литературной группы «Серапионовы братья». В своих книгах он ставил вечные вопросы борьбы добра и зла, любви и ненависти, научной честности и приспособленчества. Наибольшую известность приобрел приключенческий роман «Два капитана», в котором показаны овеянные романтикой путешествий духовные искания советской молодежи военного поколения. За «Два капитана» Каверин получил сталинскую премию, книгу десятки раз переиздавали, два раза экранизировали, и даже на сюжет романа поставлен печально известный мюзикл «Норд-Ост». Несколько интересных фактов о писателе. Каверин мечтал стать дипломатом и видел себя произносящим речь в Каире в мечети Аль-Азхар на Конгрессе освобожденных восточных народов. Он один из немногих, кто не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц. Именем писателя астрономы назвали астероид Вения Каверин.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».
3: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня достоинство – это когда человек остается человеком в любой ситуации. В нашей профессии бывают разные моменты. Успех, аплодисменты, внимание. Бывают сложные репетиции, критика, неудачи. И вот в такие моменты хорошо видно, как человек себя ведет. Я всегда уважал людей, которые спокойно относятся и к успеху, и к трудностям. Достоинство – это еще и уважение к другим людям. Неважно, кто перед тобой – известный актер, артист, политик или человек из технической команды. Если человек уважает других, он и сам вызывает уважение.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Прокопьевске День города совпадает с Днем шахтера, и это придает празднику особый размах и значение. Улицы наполняются музыкой, смехом, улыбками, словами благодарности тем, кто своим трудом и силой делает Прокопьевск таким, каким он стал. На центральных улицах проходят парады, работают ярмарки, устраиваются выставки, посвященные шахтерскому труду и истории города. На сценах концерты, где выступают и местные творческие коллективы, и приглашенные артисты. Главные площадки торжества – площадь Снежинка, Парк Победы и уютные городские скверы. Здесь звучат любимые песни, а вечером небо озаряется огоньками фейерверков, которые отражаются в глазах восторженных зрителей. В эти дни Прокопьевск становится особенно дружным и ярким. Шахтеры, ветераны, семьи с детьми, молодежь – все выходят на улицы, чтобы разделить общее настроение. День города и День шахтера здесь – это праздник труда и гордости, признание прошлого и надежда на будущее.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как

Многие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодежный сленг грешит тем, что в советские времена называли низкопоклонство перед Западом. Ну, есть такое дело, правда? Все эти агрить да скипать. Но среди молодежи имеются творческие личности, которые изобретают сленговые словечки на основе русской лексики. Одно из таких слов – кукош – используется в значении «стыд за другого». То есть некто совершает нелепые, неадекватные действия, произносит неуместные, бестактные фразы и чувствует себя при этом комфортно. А вам настолько неловко за него, что хочется буквально сквозь землю провалиться, превратиться в невидимку – или хотя бы стать незаметнее, уменьшиться, скукожиться от стыда и неприятия. Кукош как раз и создан на основе русского слова «скукожиться». Словарь «Даля» определяет его как «скорчиться», «съежиться», «сморщиться». Английский «кринж» имеет сходное происхождение и переводится как «сжиматься». Еще один синоним – испанский «стыд» – чаще используют поколение постарше. По одной из версий, это выражение появилось, когда в Европу хлынули дешевые испанские сериалы. Сделанные некачественно и жалко, они вызывали у зрителей чувство стыда за героев, актеров, сценаристов. В испанском языке сочетание «испанский стыд» ясное дело не используется. Для обозначения этого чувства там есть иное выражение, как, впрочем, и во многих других языках.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Калужской области начали производство клеевых химических анкеров. Химический анкер – это крепежный элемент, состоящий из стальной шпильки и специального клеевого состава. Такой тип крепежа отличается высокой надежностью и используется в самых сложных эксплуатационных условиях – влага, вибрация, высокие статические и динамические нагрузки. В России долгое время использовались импортные химические анкеры. Калужская продукция полностью отечественная и производится на основе собственных разработок. Предприятие сможет обеспечить до 2,5 миллионов химических крепежных элементов в год. Это более 70% российского рынка.
0: Радио «Гордость».

0: страх.
1: А потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
2: До скорой встречи.
3: До

0: До скорой встречи.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 1860 год. Вслед за Петербургом русское музыкальное общество создается в Москве. Руководит им Николай Рубинштейн, брат одного из основателей РМО Антона Рубинштейна. Как и в Петербурге, в московском обществе сразу же появляются музыкальные классы, где за небольшую плату обучают молодых музыкантов. Московскому отделению покровительствовал император Александр II, выделявший на его содержание 15 тысяч рублей в год. По тем временам очень крупная сумма. Уже через два года императору представили первый результат. Ученики музыкальных классов исполнили отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». Оживилась и гастрольно-концертная жизнь. РМО активно приглашала иностранных звезд и продвигала русскую музыку в Европе. В Москву все чаще приезжали известные европейские исполнители, а в Манеже проводили общедоступные концерты, которые пользовались большим спросом.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Всем привет, это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фидбэк – это слово пришло в русский язык в 90-е годы, заимствовано из английского, где появилось в начале 20 века. Этимологически состоит из двух частей – фид – питать, подавать, и бэк – назад, обратно. Буквальный перевод – обратное питание или обратная подача. Изначально термин использовался в электротехнике, обозначая процесс, которым часть выходного сигнала возвращается на вход системы. Потом его полюбили музыканты. Они стали называть фидбэком особый воющий или гудящий звук, который может появиться благодаря взаимодействию электрогитары и усилителей. Следом активизировались маркетологи и кадровики, используя слово «фидбэк» в значении «обратная связь», «отзывы о продукте» или «о работе». Русские синонимы – те же «обратная связь», «отзыв», а также «оценка», «отклик», «реакция», «комментарий» – их почему-то резко перестали устраивать.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тамбове случилось событие, ставшее настоящей вехой в истории российской прессы. Именно здесь, в провинции, появилась первая газета «Тамбовские известия». Инициатором стал знаменитый поэт и государственный деятель Гавриил Державин. Газета выходила в типографии, созданной по личному разрешению Екатерины II. В течение одного года вышло 52 номера. Казалось бы, немного, но для того времени это было настоящим прорывом. «Тамбовские известия» рассказывали о событиях города и страны, знакомили людей с культурой, наукой и важными новостями. Несмотря на то, что издание просуществовало недолго, его появление стало символом просвещения и независимости региональной журналистики. Сегодня Тамбов гордится этим фактом. Именно здесь родилась традиция провинциальной прессы, которая со временем охватила всю страну.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Радио «Гордость».
4: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Я слушаю «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: «Молодость» представляет. Сделано у нас.
1: Петропавловский собор в Луганске. Современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно

0: Радио «Моя».
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли это разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык велик, могуч и непрост для освоения не только иностранцами, но и носителями языка. Особенно часто сложности возникают в области орфоэпии, то есть правильного произношения слов и нормативного ударения. В русском языке есть немало используемых в повседневной жизни слов, которые многие из нас произносят неправильно. Одно из них – глажение. Нормативное ударение падает на первый слог, как в слове «гладить» или разговорном «глажка». Но вот при этом доска для глажения будет гладильной, а не гладильной. Точно так же гладильная произносится название специального помещения для глажения в прачечных, гостиницах, санаториях, а также в просторных домах и квартирах. Впрочем, сегодня во многих комплексах для временного проживания, костюмерных, магазинах одежды, а также в домашнем хозяйстве используются компактные гладильные центры. В их составе необходимое оборудование для глажения и, конечно, гладильная доска.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки. Получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую умную систему борьбы с протечками создали в Москве. Она состоит из акустических датчиков, беспроводного канала, облачного сервера и искусственного интеллекта. Вмонтированные в трубы датчики будут фиксировать характерные

0: что организация-разработчик решения входит в московский инновационный кластер, который уже объединил больше 100 компаний.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Для меня достоинство – это внутренний стержень. С детства меня учили всегда оставаться человеком, вне зависимости от ситуации. В жизни бывали моменты, когда можно было поступить проще, выгоднее для себя. Но против совести я не иду. Прежде всего, надо держать свое слово, не прогибаться. Оставаться всегда честным прежде перед собой и перед другими. И нести истину, то, кем ты являешься на самом деле. В жизни возможно все что угодно. Зависит только от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Петр Ильич Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональный диплом. Лишь в середине XIX века Антон Рубинштейн основал сперва русское музыкальное общество с курсами, а затем консерваторию в Петербурге. Одним из первых слушателей и стал будущий великий композитор. Он уже успел закончить училище правоведения и даже потрудиться в Министерстве юстиции. Первые два года Чайковский совмещал работу с учебой, но дальше выбрал непростую судьбу свободного художника. Его дипломную работу комиссия посчитала слабой, но закончил учебу Петр Ильич с высшей наградой. Уже на пике славы он написал свой первый балет «Лебединое озеро». Кстати, в то время балеты считались легким жанром. При жизни композитора спектакль провалился. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось благодаря постановке Мариуса Петипа, осуществленной через два года после смерти Чайковского.

0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
1: Родион Газманов!
2: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Я выбираю солнце».
2: Я выбираю солнце, море и тишину. Среди сотен других выбираю свою страну. Выбираю Белгород, Курск, Воронеж и иже с ним. На стене Донецкой церквушки я выбираю нимб. Я выбираю Пушкина и Булгакова, выбираю Крым. Выбираю того, кто на этой войне умрет молодым. Того, кто потом воскреснет, вопреки всему, потому что однажды здесь отодвинул тьму. Я выбираю фабы, буханки, торнадо-эс. Выбираю черное море цвета стальных небес. Выбираю родину, выбираю Путина, выбираю жизнь. Я выбираю победу. Россия моя, держись.
3: Это стихотворение сложилось по дороге на выборы, рассказывает поэт Алиса Орлова. Алиса живет в Китае. Там работает ее муж. Каждые выборы, особенно президентские, мы всей семьей едем в Генеральное консульство России в Гуанчжоу голосовать, говорит она. Дети тоже принимают участие, тоже входят в кабинку, хоть голосовать им еще рано. Кто-то говорит, что, мол, Путина выберут и без нас. Но я предпочитаю придерживаться принципа «делай, что должно, и будь, что будет».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Нулевой километр Алтайского края – это символическая точка отсчета для всех дорог региона. Он расположен в Барнауле и отмечает географический центр города, а также является популярным местом для фотосессий. Этот небольшой памятник, часто оформленный в виде стелы или знака, отмечает начало отсчета расстояния. Считается, что если встать на нулевой километр и загадать желание, оно обязательно сбудется. Интересный факт. Во многих городах России есть свой нулевой километр, и Барнаул не исключение. Это своеобразный ориентир и символ начала путешествий по краю. Знак «нулевой километр» в Барнауле появился относительно недавно, в 1996 году, когда отмечалось 266-летие города. Знаете ли вы, что от нулевого километра отсчитывается расстояние до всех населенных пунктов Алтайского края, включая Горный Алтай? Нулевой километр Алтайского края – это не просто географическая отметка, а символ начала новых дорог и возможностей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гофрированный, гофрированное. Это слово знают и мужчины, и женщины, и дети. Правда, мужчина, скорее всего, подумает о гофрированных листах или трубах для строительства. Женщина о гофрированной юбке. Ребенок о гофрированной бумаге для поделок. При этом, скорее всего, они поставят ударение на второй слог – гофрированный. Увы, этот вариант хоть и распространенный, но неправильный. Нормативное ударение «гофрированный» – это причастие образовано от глагола «гофрировать». Исходник слова французский «гофре» означает «прессовать складки». Этот процесс в русском языке называют гофрированием. Также употребляется термин «гофрировка», который обозначает не только процесс, но и результат – сами складки. Как прекрасно смотрятся эти рукава с гофрировкой. Гофрируют самые разные материалы – металл, пластик, картон. Используют для этого гофрировальные станки и оборудование.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Я говорю, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Бога проси, выстоим. Так провожали сынов на Руси истари. Жарко молились, храни их от бед в горнице. И улетали за ними во след горлицей. И сыновья поднимались на бой праведный, и матерей заслоняли собой правильно. Это же их прижимали к груди крошками, их поднимали, шептали «иди» ножками. В мир отпускали подросших птенцов ласточкой. «Не забывай про победы отцов, мальчик мой, не устрашись, налетай на врага с соколом. Я буду рядом, я буду всегда около». Снова беда подступила к стране вороном. Встали сыны, чтоб схлестнуться в огне с ворогом. Мы победим черноту воронья истинно. Матери, деды, отцы, сыновья, выстоим.
1: Эти строки – посвящение матерям, провожающим сыновей на битву с врагом. Среди них моя прабабушка Акулина Макарова, потерявшая на Великой Отечественной пятерых сыновей, говорит автор стихотворения, поэт Любовь Сердечная. Среди них моя подруга из Луганска Светлана Тишкина, воспитавшая героя. Ее сын, участник СВО, отдал жизнь в боях за родину. Среди них сотни тысяч матерей, которые молятся за наших воинов.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Гражданственность. Это, безусловно, проявление патриотизма. Это социальная зрелость в человеке, когда он воспринимает свои права как обязанности и обязанности как права. Гражданственность, опять же, присущая русской традиции. Помните Некрасова? «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Гражданин – это достойный сын своего отечества, который верно служит стране и народу. В наше время одним из ярких проявлений гражданственности, безусловно, является волонтерство. Волонтеры – это те, кто, не щадя своих сил, помогают фронту, помогают нашим бойцам. Они олицетворяют собой надежный тыл. Они являют собой всю полноту такой важной духовно-нравственной ценности, как гражданственность.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Амбарцумян – выдающийся советский астрофизик, известный во всем мире. Он сделал значительный вклад в развитие астрофизики, астрономии и динамики звездных систем, а также в понимании происхождения и развития галактик. Амбарцумян считался основоположником теоретической астрофизики в Советском Союзе. Получив образование в Ленинградском государственном университете и Пулковской обсерватории, в 1934 году он основал первую в СССР кафедру астрофизики в ЛГУ. Амбарцумян был академиком наук СССР и президентом Международного астрономического союза. Одним из основных направлений его исследований была физика звезд и газовых туманностей. Он изучал их структуру, эволюцию и спектральные характеристики. Ученый исследовал свет отдаленных галактик и звездных скоплений. Эти работы привнесли колоссальный вклад в науку, так как позволили определить примерный возраст Вселенной – 14-15 миллиардов лет с момента большого взрыва. На основе теоретических изысканий Виктора Амбарцумяна ученые всего мира смогли более точно понять физические процессы в космосе. Его исследования имеют огромное значение для объяснения возникновения и эволюции Вселенной, а также формирования галактик и космических объектов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость». Слушайте свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Прокопьевск – один из самых старейших городов Кузбасса. Жители считают, что корни здесь уходят в 17 век. В то время на месте современного города существовало село, вокруг которого со временем выросло поселение. Историческим центром считается деревня Монастырская, связанная с мужским христорождественским монастырем, существовавшим с середины 17 века. Позже, с развитием добычи угля, поселения объединились и преобразовались в рабочий поселок Прокопьевский, а в 1931 году получили статус города Прокопьевска. То есть Прокопьевск не просто промышленный центр, а город с глубокой историей, который хранит память об истоках. Это дает дополнительную причину гордиться. Здесь живут не просто люди угольной отрасли, а хозяева земли, связанной с многими поколениями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих».
3: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России крупнейшая в мире национальная система теплосетей. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Россию, с удивлением замечают, температура в квартирах зимой здесь заметно выше, чем во многих других странах. Благодаря тому, что наша страна унаследовала советскую модель центрального теплоснабжения, в России в целом более 60% помещений до сих пор отапливаются централизованно. А, к примеру, в Москве тепло и горячую воду от теплоцентралей получают более 90% потребителей. ТЭЦ крупных, средних и малых газифицированных городов используют в основном природный газ. Негазифицированные малые города и поселки для производства тепла используют уголь и мазут. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «гражданство» – одно из тех, в которых, к сожалению, наши граждане нередко ошибаются. Ставят ударение на первый слог. Возможно, ориентируются как раз на слово «граждане», считая его проверочным. Но это не так. В однокоренных словах «граждане», «гражданка», «гражданство», «гражданственность», «гражданин» ударение буквально путешествует по слогам, перемещаясь от первого до третьего. При затруднении лучше всего обратиться к словарю, причем к любому, где проставлено ударение. Разночтений никаких нет. Кроме того, в толковых словарях можно не только свериться с правописанием и произношением слов «гражданин», «гражданство», «гражданственность», но и с историей их появления и развития в русском языке. А вот еще один прекрасный способ прочно зафиксировать в памяти нормативное ударение в слове «гражданство». 9 ноября в 2022 году указом президента Российской Федерации утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В числе 17 традиционных ценностей, определенных в этом стратегическом документе, названа «гражданственность». Постановка ударения в слове «гражданственность» вопросов не вызывает. Любой из нас произнесет его с ударением на второй слог. Запомните, точно так же ударение падает в слове «гражданство». Это нормативный и единственно правильный вариант.
0: Радио «Гордость».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют.

0: Пусть лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, где можно увидеть самолет, на котором летали сразу два великих летчика? В Луганском музее авиационной техники. Здесь стоит МиГ, за штурвалом которого сидели дважды герой Советского Союза ас Амитхан Султан и дважды герой Советского Союза Владимир Комаров, космонавт номер 7. А еще в музее есть самый-самый первый опытный Т-6 с крылом изменяемой геометрии. Другого такого нет нигде, даже в подмосковном музее в Монино. Уникальную коллекцию начали собирать на чистом энтузиазме, когда Украина перестала обслуживать свою авиацию. Сейчас самолеты дождались хороших времен и вернулись в родную гавань с Луганском, где теперь вещает радио «Гордость».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Я хотел бы...

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Певица Ивушка.
1: Знаете, для меня семья – это не просто ячейка общества, а твой личный безопасный порт и место, где ты впервые учишься любить по-настоящему. Даже сейчас, когда я живу в Москве, а мои корни остались в далеком Магадане, я чувствую эту невидимую связь с родными каждую минуту. Семья – это те люди, которые верят в тебя еще до того, как ты сама в себя поверила, и которые будут рядом, даже когда выключаются все софиты. Это про взаимную поддержку, про ответственность друг за друга и про ту самую безусловную любовь, которая дает тебе силы двигаться к самым смелым целям. В 20 лет начинаешь по-новому ценить моменты, проведенные с близкими, и понимать, что крепкая семья – это реально крутой тренд и фундамент всей нашей жизни. Классно, что сейчас в России столько внимания уделяется поддержке семей и реализуется целый нацпроект, ведь именно здесь формируется наш характер и передаются те самые ценности, которые делают нас нами. Это не про скучные обязательства, а про умножение радости и создание атмосферы, где каждый чувствует себя защищенным. Семья – это наша опора в любые времена, помогающая сохранять внутреннее равновесие и веру в лучшее. Я часто думаю о своих предках, о тех поколениях, которые передали мне свои таланты. Моя музыка во многом вдохновлена семейными историями и традициями, которые я хочу бережно сохранить и передать дальше. Ведь человек по-настоящему крепок только тогда, когда за его спиной стоит его род. Создавать крепкие союзы, расти детей в любви и уважении – это, пожалуй, самый важный созидательный проект в жизни любого человека. И я верю, что именно такие искренние, любящие семьи делают нашу страну по-настоящему сильной и счастливой.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет, это Илья из группы «Ильта», и вы слушаете «Радио Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 165 лет назад в Петербурге учредили Русское музыкальное общество. Оно проложило начало профессиональному музыкальному образованию и концертной деятельности в России. Одним из инициаторов стал композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Он родился в семье, в которой все дети были одарены музыкально. Так младшие, сестра Любовь и брат Николай, также стали пианистами. В юности братья учились в Европе. Антон Григорьевич был знаком с Шопеном и Листом. Став известным в Вене, он вернулся в Россию и основал первую консерваторию. Вскоре такое же учебное заведение в Москве возглавил Николай. Антон Рубинштейн был пианистом-виртуозом мирового масштаба. Его неуемной энергии хватало на все. Дирижировать, сочинять, заниматься общественной деятельностью, помогать людям. Свои концерты он часто играл дважды. Для богатых за деньги, для бедных музыкантов и учителей музыки бесплатно. Сделать невозможное возможным было его девизом.

0: Концертный зал на Радио Гордость.
1: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.
2: Не верь,

0: самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Алексей Шмелев. Умирал солдат. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехалась к утру. Облаков плыла по небу вата, от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту рисунок детский. И услышал голос: «Пропусти».
2: Прозвучало одно из самых пронзительных и запоминающихся стихотворений Алексея Шмелева. Поэт опубликовал эти строки в соцсетях в августе 22-го. Отклики идут до сих пор. Алексей Шмелев – автор 4 поэтических книг, лауреат литературных премий. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос».
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
2: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
1: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Тамбов не только город с богатой историей, но и место, где снимались культовые фильмы. Здесь проходили съемки военной драмы «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука. Эпизоды, такие как «Прощание с женой на вокзале» и «Сцена беженцев», были сняты в самом Тамбове и его окрестностях. Местные жители стали массовкой, а для одной из сцен был использован автомобиль «Opel Admiral», найденный в Тамбовском военном авиационно-техническом училище. Спустя полвека Тамбов вновь стал съемочной площадкой. Режиссер Андрей Смирнов выбрал область для исторической драмы «Жила-была одна баба», посвященной событиям гражданской войны и Тамбовского восстания. Местные жители участвовали в массовках, а для создания аутентичной атмосферы использовались декорации и костюмы того времени. Тамбов не только хранит память о событиях прошлого, но и становится живым свидетельством истории через объектив кинематографа.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Гордость – это семья. Берегите близких.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
1: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Случайно. Всесоюзной здравницы. Он первым рекомендовал местный климат туберкулезным больным. В 19 веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины. Единая система, и лечить нужно не болезнь, а человека. Она пришла к молодому врачу, когда он боролся за улучшение питания раненых в лазаретах. Подобно многим тогдашним ученым, Боткин соединял в себе разом десяток современных узких специалистов. Он был руководителем хирургической клиники, санитарным врачом, организатором санаторного лечения и эпидемиями.
0: Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Музей Мирового океана в Калининграде – это уникальный музейный комплекс, посвященный истории изучения и освоения Мирового океана. Здесь можно увидеть подводные лодки, научно-исследовательские суда, морские аквариумы и другие экспонаты, рассказывающие о тайнах и загадках морских глубин. Музей предлагает посетителям отправиться в захватывающие путешествия по океанам, познакомиться с жизнью морских обитателей, узнать об истории мореплавания и современных технологиях освоения океана. Одной из главных достопримечательностей музея является подводная лодка Б-413, на которую можно спуститься и почувствовать себя настоящим подводником. Интересный факт. В музее хранится скелет кашалота, найденный на берегу Балтийского моря. Знаете ли вы, что в музее проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы для детей и взрослых? Музей Мирового океана – это место, где можно открыть для себя удивительный мир океана, узнать много нового и интересного и почувствовать себя частью о тайнах и загадках морских глубин. Музей предлагает посетителям отправиться в захватывающие путешествия по океанам, познакомиться с жизнью морских обитателей, узнать об истории мореплавания и современных технологиях освоения океана. Одной из главных достопримечательностей музея является подводная лодка Б-413, на которую можно спуститься и почувствовать себя настоящим подводником. Интересный факт. В музее хранится скелет кашалота, найденный на берегу Балтийского моря. Знаете ли вы, что в музее проводятся интерактивные экскурсии, мастер-классы и другие образовательные программы для детей и взрослых? Музей Мирового океана – это место, где можно открыть для себя удивительный мир океана, узнать много нового и интересного и почувствовать себя частью этого огромного и загадочного мира. Это приключение, которое запомнится надолго.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
3: Как известно, труд создал человека. И в этом на самом деле есть правда, потому что без реализации человек – это, ну, как бы нет человека. И я вообще трудоголик, и если у меня посетило вдохновение, если меня прет, я работаю как маньяк днями, неделями, пока не добьюсь того воплощения своего замысла. И для меня это очень важно. Вот главная награда – это когда вдруг ты понял, что у тебя получилось что-то настоящее, что-то новое. Да, ты можешь, конечно, сделать и подделку, и что-то такое среднее, да. Художник, на самом деле, всегда осознает внутри. Художника всегда сидит самый настоящий критик. Но если ты чувствуешь, что божественная рука коснулась, да, вот того, что ты создал, вот это самая главная награда для человека. Мне кажется, это может проявляться и в жизни не только творческих людей. Там воспитание детей. Ведь это тоже созидательный труд. Или там какие-то прорывы в науке. Даже жизнь простого человека, она созидательна. Мы строим дом, готовим еду, воспитываем детей. Все время ты хочешь сделать это лучше. Потому что мы живем не только для себя, мы социальное создание. И через труд мы проявляем себя. Поэтому для меня труд, с одной стороны, это как бы и усилие, да, иногда лень, но награда, вот это, да, вот это ощущение удовлетворения, когда тебя греет то, что ты сделал что-то стоящее, что-то крутое, это бесценное чувство.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР, до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в Московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас с передвоенными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. «Шинельки драной, без обуток, я помню в поле мертвеца». Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
0: Есть в Анапе своя символика. Это вовсе не море и песчаные пляжи, а белая шляпа. Когда-то Аркадий Северный спел: «Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу». Но местные жители быстро поправили: «Ну какая черная шляпа в городе, где больше 280 солнечных дней в году?» В темный вид жарко, так и закрепилась Анапа – город белых шляп. Сегодня белая шляпа стала негласным символом отпускника. Многие туристы специально покупают ее прямо здесь, чтобы почувствовать себя частью курорта и увезти домой не просто сувенир, а кусочек солнечного настроения. В Анапе даже установлен памятник в виде огромной белой шляпы, и с ним связан особый обычай. Проходя мимо, нужно слегка приподнять головной убор, как знак приветствия и как будто вступаешь в сообщество отдыхающих, объединенный простыми радостями. Море, солнце, песок и легкая свобода.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
2: В тему истории военно-патриотической песни и агитбригад, через которые, собственно, эта история и во многом возникла. А Великую Отечественную появилось действительно очень много песен. И, как вы сказали, тысячи агитбригад. А сейчас тоже и песни появляются, и агитбригады есть. Но, наверное, есть отличие. Ну, не в тысячах же выражается их количество. Вот та же группа «Катюша». Ну вот сколько концертов на передовой в месяц?
3: Можно я цифру вам
2: да.
3: скажу? Две недели назад я лично с аэродрома, мы летаем, наша агитбригада летает военная авиация, была сотая неделя работы агитбригад, 100 недель, как мы этим занимаемся. За это время мы примерно каждую неделю мы отправляем 5-6 агитбригад артистов. То есть в сумме где-то сейчас отправлено около 2500. Ой, не 2500, около 500 агитбригад мы отправили. Сделано 2500 концертов примерно. Групп «Катюша», у нее официальных 15 командировок. Это примерно девушки дали сейчас где-то 70 концертов. Это Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР. Вот это примерно, конечно, это не дотягивает до фронтовых бригад там Великой Отечественной войны количество. Я могу сказать, это только вот наш сегмент. А фронтовые бригады есть у самого Министерства обороны. Это всякие окружные и армейские ансамбли песни-пляски работают постоянно. Есть агитбригады Москонцерта. который организовывает Илья Бачурин, есть очень много у народа.

0: Народного фронта, есть волонтерские агитбригады. Что-то посчитать, я надеюсь, кто-то ведет статистику, как мы, но артистов мы там встречаем очень часто, в том числе как организованные, так и просто ребята по зову сердца берут гитары, садятся в автобус, едут и там работают. И сейчас, мне кажется, столько, сколько концертов проходит в новых регионах, мало где проходит.
1: И сейчас мы в эфире послушаем песню, которая как раз, я так понимаю, она родилась вот в этих агитбригадах.
0: Нет, это, наверное, «Жду тебя».
1: Наверное.
0: Да, сейчас мы, наверное, поставим песню «Жду тебя». Это как раз песня времен Великой Отечественной войны. Это песня, которую мы нашли в архивах. Она показалась удивительно созвучна сегодняшнему дню. И она вышла в альбоме «Вставая сторона». И как раз эта песня 40-х годов. А дальше о чем она, вы послушайте сами.
1: Группа «Катюша», «Жду тебя» на радио «Город».

0: жду тебя, как только можно ждать.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Атлант говорит Арбату.
2: Атлант говорит Арбату. Небо сегодня тяжеловато. Небо пропахло гарью. Опять сегодня стреляли. Будь осторожен, летая у самой кромки, у самого края. Арбат говорит Атланту. Было время, небо было как вата. Атлант говорит Арбату. Нынче небо стало плацдармом. Будь осторожен, летая у самой кромки, у самого края. Береги свои крылья, они еще пригодятся. Они тебя отнесут к любимой, а мне придется остаться. Хотелось с тобой и мне бы собраться и вдаль умчать. Но должен же кто-то небо держать на своих плечах.
3: Вот как рассказывает историю стихотворения его автор, луганская поэтесса Елена Заславская. «Однажды я решила сделать особенный подарок другу, который увлекается авиацией. Я раздобыла наколенный планшет летчика. Знакомые штурманы помогли мне его заполнить. Мы внесли данные, частоты и позывные «Атлант» и «Арбат» по маршруту Москва-Луганск. В Луганск не летают гражданские самолеты, только военные. Моя мечта, чтобы небо над Россией, над Луганском стало мирным, чтобы в нем летали самолеты, которые будут нести нас к любимым людям. Так что история «Атланта» и «Арбата» — это одновременно и моя история, и история двух человек, которых связало небо».
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности, жидкая кожа может широко применяться в медицине.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
4: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцев Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ную купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейства. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера в литературе и кино». Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
3: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бы бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс», я надеюсь, что две руки на двоих – это немного. Но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце.
1: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: нежно между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Если патриотизм – это чувство любви к своему дому, то гражданственность – это готовность этот дом убирать, ремонтировать и думать о его будущем. Это следующая ступень зрелости – от чувства к осознанному действию. В отличие от четких прав или географической родины, это действительно понятие действия. Это практическое продолжение патриотизма в повседневности. Можно быть патриотом в душе, но гражданственность всегда видна по поступкам. Это внутренняя позиция взрослого, зрелого человека, который понимает, благополучие общего дома зависит не от кого-то, а в том числе и от меня. Это когда исполнение своего долга не для галочки перед государством, а по велению души и совести. Потому что твоя совесть – это и есть самый строгий гражданин. Ярчайшая школа такой гражданской позиции – волонтерство. Это чистейшая форма гражданственности. Ты добровольно, без приказа и часто без оплаты тратишь свое время и силы на то, чтобы помочь незнакомому человеку, сохранить память, очистить пар, поддержать слабого. Ты делаешь это потому, что чувствуешь личную ответственность за ту часть мира, которую можешь улучшить. Но гражданственность не только благотворительность, это и честная уплата налогов, потому что это вклад в общие дороги и больницы. Это аккуратный бюллетень на выборах, как взвешенный выбор будущего. Это участие в родительском комитете, помощь соседу, сохранение чистоты в подъезде. Это миллион малых, но сознательных поступков, из которых складывается ткань здорового общества. По сути, гражданственность – это ответ на вопрос «Если не я, то кто?». Это переход от слов «люблю свою страну» к делу «сделаю что-то для ее людей, для ее будущего прямо сегодня». Это и есть та самая зрелость, которая делает нас не простыми жителями, а соавторами истории и хозяевами своей судьбы.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество? Он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы академика Ломоносова – это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. Академик Ломоносов – это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России. История одной песни.
2: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если есть в тебе таланты, завяжи на праздник банты. Этот шуточный стишок придуман автором обучающих книг для детей младшего школьного возраста. Чтобы первоклашки не ошибались в ударении и не говорили «банты», объяснять им правила занятия неблагодарны. Да и большинство взрослых его не запомнят. Слишком много исключений. Проще запомнить конкретное слово. Запоминаем. Банты. Во множественном числе ударение не меняется, как и в уменьшительной форме. Бант, банты, бантики. Кроме забавного детского стишка, в помощь вам Пушкин, граф Нулин. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Немного истории. В русский язык банты пришли из немецкого языка через польский. На немецком «банд» — это лента, тесьма. Оттуда же «аксельбанд» — атрибут церемониальной военной формы. «Аксель» в переводе с немецкого — плечо. «Аксельбанд» — плетеный шнур, прикрепляется к плечевому шву под погон и идет до уровня второй пуговицы мундира. В современной российской армии «аксельбанд» является принадлежностью формы для участников Парада Победы, почетных караулов и ряда торжественных церемоний. Если запомнить это слово и его историю, вопрос с ударением в слове «банты» просто отпадет. Никому ведь не придет в голову сказать «аксельбанты».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 раз становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград, в их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард. Фольклорные экспедиции почти два столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервехтулуа вейерагелла» – приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Самый поющий актер Евгений Дятлов добился известности благодаря культовым сериалам начала нулевых, «Улицам разбитых фонарей» и «Бандитскому Петербургу». Его путь к славе был непрост и нетипичен. Родился актер в Хабаровске в 1963 году. В детстве втайне от матери-учительницы занимался боксом. При этом актер, который впоследствии будет играть в сериалах про бандитов, окончил музыкальную школу по классу скрипки и учился в университете на филолога. По Андроповскому призыву попал в армию, отслужил в топогеодезическом отряде на Западной Украине в Череповцах. Дважды просился в Афган, не пустили. Демобилизовался сержантом, трудился на трубопрокатном заводе. В 86-м поступил в театральный институт в Ленинграде. Сценическую карьеру начал не актером, а музыкантом. В юности Дятлов был рокером, работал с питерской группой «Аукцион». Потом играл в молодежном театре на Фонтанке. Известная роль того времени – Шервинский в «Днях Турбиных». Поет Евгений Дятлов и сейчас, но от рока неожиданно перешел к романсам и народным песням. Сменить жанр его убедил певец и педагог Эдуард Хиль. Актер часто участвует в шоу «Романтика романса» на канале «Культура». Он уверен, что романс сохранил настоящее человеческое чувство. Евгений снимается и в кино. Зрители запомнили яркого коррупционера Матвея Гагарина из фильма «Тобол». А для роли в военной драме «Подольские курсанты» Евгений отрастил усы. Давайте послушаем потрясающий романс «Белой акации грозди душистые» в исполнении Евгения.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В самом сердце Новокуйбышевска – архитектурный замысел, который придает городу особое лицо. По генеральному плану весь центр сформирован по принципу «город-звезда». От площади имени Ленина улицы расходятся словно лучи. Этот проект разработала архитектурная мастерская братьев Весниных, известных советских архитекторов. Большая симметрия, строгие фасады, лепнина и высотные решения – все это создает цельный образцовый советский ансамбль. Здания культурных и административных учреждений, жилые кварталы – все подчинено этой звездной сетке. Она не просто красивая задумка, а инструмент градостроения, который организует пространство и подчеркивает статус города. Новокуйбышевск – это не просто город заводов. Его архитектура говорит о замысле, порядке и гармонии, о городе, спроектированном на века и отражающем дух своего времени.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Самая теплая и самая сердечная ценность – крепкая семья. Это первая и главная среда обитания человека. Это место, где нас принимают не за заслуги, а по факту рождения. Где формируется наш внутренний стержень и откуда мы выходим в большую жизнь с базовым чувством защищенности и доверия к миру. Говорят, что семья – это ячейка общества. Ну, честно, звучит немного официально. На самом деле семья – это первая вселенная человека. Здесь мы появляемся, делаем первые шаги, впервые узнаем, что такое любовь, прощение, забота и справедливость. Именно в семье закладывается тот самый нравственный фундамент, на котором потом строится вся жизнь. Мне в этом смысле очень повезло. Мои родители с детства вложили в нас, троих детей, одну очень простую и важную истину. Что бы ни случилось, здесь, дома, тебя всегда ждут и любят, таким, какой ты есть. Понимаете, вот безусловная любовь не за пятерки, не за достижения, а просто потому, что ты их ребенок. Это дает удивительную силу и опору на всю жизнь. И второе, чему нас учили – справедливость и единство. Все всегда делилось между нами поровну, никогда не было любимчиков, и постоянно звучало «Держитесь вместе, вы родные, больше никого роднее у вас не будет». Мы выросли, и знаете, что я сейчас вижу с огромной радостью и благодарностью? Эти уроки дали удивительные сходы, у каждого из нас своя семья, и в каждой по трое детей, как эстафета, как продолжение того самого родительского посыла. А у моих родителей теперь 9 внуков и внучек. 9. Вы представляете, это целый детский сад. Огромный, шумный, счастливый дом, полный жизни. И глядя на это, я понимаю, семья должна быть большой и дружной. Это не просто слова. Большая семья – это школа жизни в миниатюре. Здесь учишься делиться, уступать, защищать младших, уважать старших. Здесь каждый день практика любви и терпения. И когда мы говорим о передаче традиционных ценностей, это происходит не через нотации. Это происходит за общим столом, в совместных праздниках, в той самой родительской фразе «держитесь вместе», которая становится внутренним законом для детей и внуков. Поэтому для меня крепкая семья – это не просто союз двух людей, это живая нить, связывающая поколения. Это место, где тебя всегда поймут и простят. Это тыл, который дает силы идти вперед и совершать что-то большое. Это тот самый дом, куда всегда хочется вернуться.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор Гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсер Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Валерия Гергиева не хотели брать в музыкальную школу? Будущий дирижер решил симпровизировать и подправить музыкальный отрывок вместо того, чтобы его повторить. Семья Гергиева не была музыкальной. Папа военный, мама инженер. Ранняя смерть отца повлияла на выбор профессии. Мальчик уходил в училище на весь день и играл там сутками, чтобы выплеснуть горе. До этого он учился в музыкальной школе без энтузиазма. Пальцы с трудом приноровились к клавишам. Еще студентом Гергиев вошел в число победителей международного конкурса, обойдя 70 опытных дирижеров. Он управлял оркестром в Нью-Йоркской Метрополитен-опере и в голландском Роттердаме. Его прочтение опер Вагнера не знает равных. Маэстро не раз входил в рейтинги самых востребованных дирижеров мира. А еще он прославился тем, что дирижировал оркестром

0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Бердске, городе на берегу Оби, в 20 веке работал один из самых масштабных заводов страны по выпуску бытовой радиотехники. На основе эвакуированного в годы войны производства в 1946 году был создан радиозавод «Вега». Он выпускал аппаратуру под марками «Вега» и «Арктур», проигрыватели, магнитофоны, усилители и стереосистемы. Успех был впечатляющим. В лучшие годы предприятие покрывало десятки процентов от всего производства бытовой аудиотехники в СССР, экспортировало свои модели за границу и было визитной карточкой советской технологии. Сегодня техника «Вега» и «Арктур» считается ретро-классикой. Ее коллекционируют, музеи проводят выставки, а жители вспоминают, как на заводе работали целые поколения.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
2: Вот какие сейчас экспозиции, вот что самое интересное сейчас в Музее Победы?
3: Самое интересное – это экспозиция «Подвиг народа». Она была сделана к 75-летию Победы. Ну, с учетом ковида и закрытия музея, она, так сказать, считается практически новой, потому что, ну, 3 года она существует полноценно, ее посещают. И на самом деле это уникальная получилась экспозиция, потому что до нас никто не рассказывал и не показывал, как и чем жила воюющая страна. Мы ведь в школе даже, когда изучали Великую Отечественную, в основном учили там сражения, битвы,
2: конечно,
3: полководцы,
2: да,
3: и герои, да,
2: рисовали,
3: ратный подвиг.
2: Да, да.
3: А вот что делали еще сотни миллионов там наших граждан во время войны, как народное хозяйство функционировало, значит, что такое эвакуация была и оккупация, и как в тылу люди что делали для победы. Об этом до нас вот в одном месте так полноценно никто не представлял эту историю. А здесь на 3000 квадратных метрах, в 17 пространствах тематически разных, рассказывающих о, в общем-то, стремлении всего нашего народа к победе. И в этом плане я называю эту экспозицию, формат ее, как музей-кино-театр. Музей, потому что там собрано нами порядка 7000 предметов того времени, которые можно трогать руками, что особенно нравится детям. Кино, потому что Игорь Угольников со своим военфильмом снял для нас порядка 20 с лишним фильмов реконструкции, которые помогают погружаться в то или иное событие. И театр, вот это как раз то, про что мы говорили, когда у нас еще и наши сотрудники, когда мы создали вот эту всю красоту, всю, да, построили, поняли, что наши барышни, смотрители в черно-белых костюмах, они там будут диссонировать. И поэтому вот такой кастинг провели, одели людей, смотрителей, в форму или одежду того времени военного, и они вступают в диалог с нашими посетителями. Вот такой необычный формат. И плюс, как бы, там очень большой массив вообще информации, поскольку были привлечены весь Росархив, все наши федеральные архивы, региональные. Они нам информацию по нашей просьбе сбросили о том, что вообще в целом в стране происходило, начиная с каждого региона. И каких-то по отраслям информацию. И у нас получился, так сказать, такой уникальное собрание всяческой архивной информации, документов, фотографий, историй, фото и видео.
2: И предметы, вот,
3: да.
2: Что мне особенно вот как-то, вот вы говорите о том, что как театр, но при этом театр, в котором сам посетитель становится актером, непосредственным участником. Потому что действительно, вот все эти исторические предметы, когда ты это трогаешь, когда ты проходишь в интерактивные такие стенды, назовем это, ну, например, меня поразила студия Левитана, где можно самому почувствовать себя Левитаном, записывать,
3: да, мы
2: от советского

0: информбюро самому.
1: Да, мы воссоздали студию, одну из трех, потому что у Левитана во время Великой Отечественной было три студии. Это в Куйбышеве, ныне Самара, в Екатеринбурге, тогда Свердловске, и в Москве. Вот мы Свердловскую студию воссоздали практически один в один и предоставили возможность всем посетителям зайти в эту студию, сесть к микрофону и записать сводку Софинформбюро именно от того дня, в который люди пришли к нам в музей. То есть вот пришли, например, там, 27 января, значит, они читают сводку 27 января, там, условно, 44-го года. И их записывает наш, так сказать, актер-звукорежиссер, смотритель. Значит, и этот файл тут же человек получает себе на почту. Я в роли Левитана. Это, в общем, одна
0: Или
1: из таких фишек, как говорится.
0: Я в роли участника агитбригады, где можно для солдат на передовой спеть песню.
1: Да. Да. Это полное ощущение, что ты находишься на передовой, перед собой сидят бойцы нашей Красной Армии, и вот ты для них поешь или «Катюшу», или «Синий платочек», или «Смуглянку».
2: Своими словами. Поэты Донбасса. Елена Заславская. Лютик.
3: Мой бедный лютик, горит свет, моя весенняя отрада. Поверить сложно, что в тебе содержится хоть капля яда. Лишь горький выпила настой цветов Джульетты Капулетти, так сразу погрузилась в сон, похожий на дыхание смерти. Что было дальше, знают все. Мой юный друг Сергей Белецкий взял позывной смешной себе, когда стояли под Донецком. Он лютик. 18 лет, а он уже гранатометчик. Война свой оставляет след. А что любовь? Пока что прочерк. В словах теперь есть смысл иной, рожденный на полях сражений. Ах, лютик, лютик, позывной, живой, пылающий, весенний.
4: Стихотворение «Лютик» написано в 2023 году. Поэт Елена Заславская посвятила его Сергею Белецкому, однополчанину своего сына, Ивана Шабанова. Обоих мобилизовали в феврале 22-го, когда в Луганской Народной Республике была объявлена всеобщая мобилизация. Оба были студентами. Сережа учился на музыканта, Ваня на художника-мультипликатора. Сейчас Сергей Белецкий, лютик, учится и работает, играет на кларнете в Луганской академической филармонии. Сделанная Иваном фотография, где лютик играет на своем автомате, словно на скрипке, стала эмблемой фестиваля фронтового искусства «За Отечество».
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследование провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
2: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Андрей Бочканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бочканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского – «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бочканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира, вундеркинд Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Многие из вас наверняка встречали выражение «и разверзлись хляби небесные». Обычно так иронично говорят об очень сильном дожде. Но вот что такое, собственно, хлябь? Это слово пришло из древнерусского языка и обозначает водопад, поток или глубины. В Ветхом Завете слово «хлябь» употребляется в повествовании о всемирном потопе, где все хляби небесные открылись и начался ливень, длившийся 40 дней и 40 ночей. Еще в 18 и 19 столетии слово «хлябь» использовали как синоним бездны и топи. У Тютчева морская хлябь гремит валами, а у Грибоедова вокруг Петербурга хляби вместо суши. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал, что наша хлябь имеет множество родственников во всех европейских языках. Среди них английское слово, обозначающее пруд или лужу, и литовское – обозначение топи или болота.
1: История одной песни.
4: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор Гостелерадио. Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
5: Слышу голос из прекрасного

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Гражданственность. Это, безусловно, проявление патриотизма. Это социальная зрелость в человеке, когда он воспринимает свои права как обязанности и обязанности как права. Гражданственность, опять же, присущая русской традиции. Помните Некрасова? «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Гражданин – это достойный сын своего отечества, который верно служит стране и народу. В наше время одним из ярких проявлений гражданственности, безусловно, является волонтерство. Волонтеры – это те, кто, не щадя своих сил, помогают фронту, помогают нашим бойцам. Они олицетворяют собой надежный тыл. Они являют собой всю полноту такой важной духовно-нравственной ценности, как гражданственность.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире герой Донецкой Народной Республики, командир дикой дивизии Донбасса и легендарной пятнашки Ахра Авицба, позывной «Абхаз».
2: У бойцов пятнашки есть какая-то песня, которую вы слушаете перед боем, которая заряжает на победу?
3: У бойцов пятнашки целый трек-лист, более 40 песен, не только у бойцов пятнашки, и у их противников, потому что мы к музыке их приучаем, мы купили колонки, и на птичках, да, разведывательных наших не всегда сбрасываем то, что приносит ущерб, а иногда воспитываем меломанов. Мы пролетаем, ложим на блиндаж колонку, аккуратно написано, что заминировано. Есть там тайминг, который после окончания трек-листа, он как бы... Колонка самоликвидируется, чтобы они потом не захотели флешку поменять или там выключить. Поэтому мы аккуратно их приучаем, потому что дослушать до конца. Начинается он, конечно, с гимна. Потом продолжаются там ряд песен к нашему такому гордому проявлению, что половина нашего трек-листа звучит на вашем радио. Поэтому мы радуемся. Не всегда приходится нам искать колонки, флешки. Мы включаем радио. Поэтому у нас есть ряд моментов, где Чечерина, Александр Дадари, МК-545, там ряд ребят, там радио Тапа, которые мы в песне по порядку для настроения включаем. И между песен наш номер телефона с возможностью куда-нибудь позвонить и сдаться.
2: Отличная идея. Вот на этот счет тоже у нас есть сообщение. Пишут: крутая идея, какие это песни. Ну вот Ахра уже ответил. Я думаю, стоит одну из песен послушать. Кто это будет?
3: Это Александр Дадали, это наш боец. Он поет, он очень много концертов дал на передовой за эти 10 лет. Ну, на передовой он известный. Конечно, в радиосфере и так далее, потому что у него жанр, конечно, не везде подходящий, поэтому он поет казачьи песни, он поет наши песни. Ну, вот, услышите одну из песен.
2: Итак, Александр Дадали специально, эксклюзивно от Ахры на радио «Гордость».
4: Стволы остынут, сядет дым, но мы, что было, не забудем. Мы все

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке названия профессий, которые многие произносят неправильно. Одно из них – столяр. Да, говорить нужно именно так, с ударением на последний слог. Только такой вариант разрешает словари, как орфоэпические, так и толковые. При изменении по падежам ударение переходит на окончание. Столяра, столяру, столяром, о столяре. Во множественном числе во всех падежах ударным также будет окончание. Столяры, столяров, столярам. Чтобы запомнить ударение в слове «столяр», можно использовать аналогию со словами «маляр» и «гусляр». С ударением на первый слог их произносить никто даже не пытается. Можно также запомнить рифмованные строчки. «Окна красит нам маляр, шкафчик мастерит столяр». А еще вам в помощь короткий детский стишок поэта Самуила Маршака. «Всем нашим юным мастерам любого звания, цеха, строителям и столярам, электрикам и малярам желаем мы успеха!»
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии, и когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. Дом на набережной был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом рабочего и колхозницы. После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. В голове простая каша.
3: В голове простая каша, в сердце лютый холодец. Есть отчизна, мама наша, есть и родина, отец. Борщ из мяса и моркови, щи из крошева, салат. Был родным по общей крови, оказался сводным, брат. Нынче небо под ногами, в облаках сыра земля. Как мы сделались врагами на исходе февраля. Слышу, бой идет в прихожей, но его как будто нет. У меня не кровь под кожей, а обычный винегрет. Горький лук да стопка водки. Так уже который год. Плохо сплю, читаю сводки, составляю натюрморт.
4: Роман Сорокин – поэт, драматург, актер, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Гипертекст» за сборник стихотворений «Переменчивая ясность». Вот как говорит о творчестве Романа его коллега, основатель Московского театра поэтов Влад Маленко. Роман Сорокин – настоящий литературный снайпер, и в этом его безусловная принадлежность к солдатикам Третьей мировой поэзии. Согласитесь, такие отзывы от коллег по цеху дорогого стоят.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Агюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. 1 октября 1973 года состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова» по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. За год проката фильм посмотрели свыше 41 миллиона зрителей. А песня Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг» полилась, как говорится, из каждого окна. Фильм рождался непросто. Изначально в главной роли планировали снять Владимира Высоцкого. Актер был вдохновлен и написал к фильму 3 песни. Но в итоге на роль Крестовского был приглашен Олег Даль. А музыку предложили написать Александру Зацепину. У композитора уже была готова песня для другого проекта, но он понял, что мелодия идеально подходит для главной музыкальной темы «Земли Санникова». Дербенев переписал слова, и вскоре сцена, где герой Даля поет на палубе корабля, была отснята. Руководству Мосфильма исполнение Дали не понравилось, песню пришлось переозвучить. Пригласили Валерия Золотухина, но он не смог попасть в артикуляцию Дали. Тогда Зацепин привлек к работе Олега Анофриева. На этот раз все сложилось. За полвека со временем выхода фильма песню «Есть только миг» исполняли многие известные певцы, актеры, музыканты. Одной из самых удачных считается кавер-версия в исполнении Николая Расторгуева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века, а в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между именем отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Батайске хранится уникальная страница авиационной истории страны. Здесь в 1931 году была основана Батайская авиационная школа гражданского воздушного флота, учебное заведение, давшее стране сотни профессиональных летчиков. Из ее стен вышли 103 героя Советского Союза, включая 5 дважды героев. Среди выпускников – легендарный Алексей Моресьев, ставший символом мужества и несгибаемой воли. Также в школе учились и будущие космонавты – Владимир Комаров, Евгений Хрунов и Виктор Горбатко. Курсанты осваивали как пилотирование, так и техническую подготовку, учились на современных на тот момент самолетах и получали первые навыки, которые потом применяли на фронте и в космосе. Школа внесла огромный вклад в оборону страны и развитие авиации. Сегодня память о ней живет в мемориалах, музеях и памятниках города. Ее выпускники продолжают вдохновлять новые поколения летчиков, показывая, как любовь к небу и служение Родине становится делом всей жизни.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Директор департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Коллективизм – это не просто умение работать в команде. В основе коллективизма, как и осознанного патриотизма, лежит особое, характерное именно для русской цивилизации понимание любви. Это любовь как способность и готовность пожертвовать своим «я» ради общего блага, ради «мы». Не потерять себя, а именно добровольно, осознанно поставить общее выше личного, когда этого требуют обстоятельства. В этой связи я всегда вспоминаю одну замечательную притчу. Она очень простая, но мудрая, как и все народное. Жил-был старик, и было у него 3 сына. И вот беда. Никак не могли они ужиться вместе. Все время ссорились, не могли найти общий язык. Старик очень переживал, потому что хотел, чтобы после его смерти сыновья жили в мире и поддерживали друг друга. И решил он их научить. Однажды он позвал их к себе, взял обычный веник и сказал: «Разломайте этот веник пополам». Первым взялся старший сын. Сильный был парень, но сколько ни пытался, ничего не вышло. Передал веник среднему, тот тоже пыхтел-пыхтел, но лишь руки натрудил. Младший попробовал и вовсе не смог согнуть. Тогда старик развязал веревку, и веник рассыпался на отдельные прутья. «А теперь, — говорит, — сломайте по одному». И тут каждый сыновей с легкостью двумя пальцами переломил все прутья. Тогда отец посмотрел на них и сказал самые главные слова: «Вот так и в жизни. Если вы будете вместе держаться друг за друга, как тот связанный веник, то вас никто не сломит, никакая беда не одолеет, а по отдельности вас так же легко победить, как и сломать эти жалкие соломинки. Простая вроде история, но в ней вся суть коллективизма. Вместе мы сила, врозь нас ломает. Наша история тысячекратно подтверждала эту истину. Когда на Русь нападали враги, когда приходила беда, люди объединялись. Не потому, что начальник приказал, а потому, что инстинкт самосохранения народа включался именно так – сплотиться перед лицом опасности. Вместе отражали нашествия, вместе поднимали из руин города, вместе осваивали новые земли. Сегодня нам часто навязывают другую модель. Каждый сам за себя, ты это не заслужил, успешный успех любой ценой. Безусловно, личная инициатива важна. Но без чувства локтя, без умения быть частью команды, частью общества, частью страны, человек оказывается той самой одинокой соломинкой, которой переломить ничего не стоит. Коллективизм – это не про потерю себя, это про обретение дополнительной силы. Когда за твоей спиной семья, друзья, коллеги, народ, когда ты знаешь, если случится беда, тебя не бросят, и сам ты тоже не бросишь. Коллективизм для меня – это не пережиток прошлого, а условие выживания и развития в будущем. Потому что самые сложные вызовы, самые масштабные задачи можно решить только вместе. Поодиночке мы просто люди, а вместе – народ, способный на великие дела.
2: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значение и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколения россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В 1948 году на Ижевском мотозаводе выпустили первую опытную партию автоматов Калашникова АК-47. Это событие стало важной вехой в истории отечественного оружейного производства. Для участия в изготовлении опытной партии в Ижевск прибыл сам Михаил Тимофеевич Калашников. 1500 автоматов, изготовленных на Ижевском мотозаводе, успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение советской армии. Вся документация, разработанная специалистами Ижевского мотозавода, была передана на Ижмаш, где развернулось массовое производство АК-47. Сегодня Ижевский мотозавод гордится своей ролью в истории создания легендарного автомата Калашникова. На предприятии бережно хранят память об этом событии, а Михаил Тимофеевич Калашников всегда с теплотой отзывался о коллективе завода и времени, которое провел здесь.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
4: Вы говорите, ребята встали и пошли. А как это случается у журналистов? Вот у вас лично. Не каждый журналист встал и пошел. Вот Марина Ким была одной из первых. Как это было?
5: А вот у меня, кстати, был блог тогда на женскую тему. Назывался «Встала и пошла». Ну, как бы о женщинах, о девочках, о том, что как бы такая женская в хорошем смысле повестка, когда ты не просто вот там сидишь дома, а ты активный, ты уже родил первого, второго, там, третьего, по-моему, к тому моменту ребенка. Вот. И мы с творческим коллективом

0: помощь. То есть найти применение себе можно, если ты искренне этого хочешь. Все вот эти разговоры, что вот там я, значит, пусть за меня, я вот там, может быть, ну, то есть некоторые... Есть часть
1: пригожусь.
0: Людей, которые, например, там, да. Почему вообще мне это не обеспечили? Меня ужасно бесит эти слова, потому что в отношениях между человеком и человеком, в отношениях в семье, в отношениях с родиной не может быть разговора, почему мне этого не обеспечили. Никто тебе изначально в жизни ничего не должен. И это основа существования человека вообще везде. Вот. И, конечно, твоя страна, твоя земля, твоя родина, твоя семья. Защищай. Иди и защищай. И, в общем-то, вот именно с этим посылом взяли камеру, взяла Наташу, мы вот такого много лет бессменного, ну, редактора, продюсера, мы вместе снимаем фильмы соавторские фактически. Все, и приехали в Донецк. Сначала как бы смотрели, что, где, как вообще находится. Интересно, в тот момент в Донецк, конечно, был. Мы приехали в феврале, в март. Ну, наверное, уже ближе к маю мы приехали. И такое удивительное ощущение, потому что город, я его помню на чемпионате мира по футболу. Последний раз там была. И это был такой цветущий, практически заграничный город. Понятно, все по-русски говорили, но там такое западное влияние ощущалось. Ну, в таком бытовом плане. Хорошие рестораны, магазины, все так. Было видно, что много денег у города, хорошо было все организовано. Но это вот одно ощущение. И тут, ну, фактически такой пустынный, безлюдный город в тот момент был. Был жесткий комендантский час в тот момент. Была мобилизация тяжелая очень у ДНР, ЛНР в тот момент. Вот. И шли потери, конечно же, потому что это были первые месяцы наступательных наших действий. Значит, то есть атмосфера прям была тяжелая. Но, опять же, вот насколько так погружаешься, да, вот в эту другую реальность. А при этом абсолютно удивительно такие теплые, пассионарные, с такие кипящую жизнью, страстью люди. Эти люди, вот ребята, добровольцы и гуманитарщики. Конечно, там есть такое свое военкорское братство, которое тоже сразу там, ну, когда вот шутят и говорят, что войска, значит, Донбасс-Палас, да, вот это гостиница, где действительно изначально все журналисты встречались, обменивались. Но никто же ничего не знал, как там будет, поэтому вот такая вот работа полевая в поле. Ты выезжаешь — голое поле, и должен сориентироваться, понять, найти контакты, связи и организовать себе съемки. Никто там из Москвы организовывать не будет, помогать не будет. Вот в этом, честно говоря, колоссальный вызов журналистский, колоссальный, наверное, такой внутренний, человеческий, тоже интересно. Было ужасно интересно. И вот все люди, кто туда потянулись, самые вот пассионарные. Там Семен Пегов. Ой, ну и все там были журналисты эти, военкоры. Уж не, так всех сейчас не перечислю, но... Ну вот оттуда, не знаю, вот в тот момент, честно говоря, я там и в профессию снова поверила, и в людей. И вот несмотря на то, что это совершенно трагическая картина вокруг, я хочу сказать, что, ну, внутри меня, наоборот, вот вера в людей, вера в цех журналистский, вера в ребят, кто военные, либо подразделения добровольческие. Вот, ну, удивительно. Это удивительно вообще... вещь, как вот перед очень сложными обстоятельствами люди консолидируются и правда становятся такой очень плотной, крепкой одной общностью.
1: Ну вот встала и пошла. Вот. А журналист, понятно, да, вот взяла камеру и пошла. Вы же не только журналист, вы многодетная мама, а детям как объяснить? Они что, спокойно восприняли?
0: Ну, детки маленькие, в тот-то момент не особо ничего не понимали. Сейчас вот уже там 9-11 лет, уже где-то через полгода, я постоянно ездила, примерно там 2 недели была в Москве, 2 недели там. И в какой-то момент они начали интересоваться, говорят, куда все время ты ездишь?
1: Что это такое? Сами не рассказывали, да?
0: Ну, нет, я спокойно, командировка.
1: Командировка, да.
0: Да, потом даже им стали больше даже говорить, наверное, там, кто их окружают, там, преподаватели, еще кто-то. Говорит, а вот у вас там мама там ездит. У нас очень классный директор школы 1-2-3-4 в Москве, Ирина Григорьевна. Вот она первая мне позвонила, говорит, я так вообще тебя поддерживаю, ты молодец. Что мы можем передать туда? И вот это самое дорогое, потому что, ну как, вот, представляете, учителя и директор, ну какие у них зарплаты? Да. Вот они скидываются, я говорю, ничего не надо, мы сами скажем, что нет, они скидываются, покупают. Ну, феноменально просто. Поэтому, конечно, вот я говорю, что несмотря на то, что это такие для нас, для России драматические события, это то событие, которое

0: Ну, правда, определит наше развитие на многие годы, потому что вот в тот момент было ощущение, что вот что-то прям супер меняется.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Мария Ватутина. В особенные эти времена.
2: В особенные эти времена, когда идет, не надо врать, война. Меня все тянет параллели строить. И если ты другая сторона, то с кем ты, если родина одна? Понять, что ты предатель, не хитро ведь? Другое дело изучить мотив. Засвечен твой дворянский негатив? Несправедливо сослан ты в шарашку? А может, кто, свободами прельстив, до кончиков волос благочестив, тебе открыл глаза на эту рашку? Ты проверял? Он точно за добро. И сам не входит он в политбюро большого серпентария в Рамштайне. Он даст тебе свободу и тавро на лбу поставит. Все как мир старо тебя расплющит в этой наковальне. А если ты всежалостив и чист, ну, гуманист такой, ну, пацифист, такая мимими персона светска, толстовец и непротивленец злу насилием, возьми вон ту залу. Она была ребенком из Донецка.
3: Автор 15 поэтических книг, лауреат еще большего количества литературных премий, обладатель титула «Голос нашего времени» Мария Ватутина сегодня все больше времени проводит в дороге. Она выезжает с выступлениями на Донбасс, в приграничные регионы, встречается с участниками СВО и пишет сильные, честные и пронзительные стихи. В одном из интервью она сказала: «Когда говорят пушки, не в традициях русских муз молчать».
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
5: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Вопрос на засыпку. Что выпускает самолет перед посадкой? Внимание, правильный ответ. Шасси. Ударение в этом слове только на последний слог. На «и», а не на «а», как любят говорить многие, даже, казалось бы, вполне грамотные люди. Шасси пришло к нам из французского языка, где ударение всегда только на последний слог. Хоть в чем-то везет людям, правда? У нас же в заимствованных словах чаще сохраняется то же ударение, что было в языке оригинала. По крайней мере, пока слово как следует не приживется в русском. Вот дальше уже возможны варианты. Однако стоит помнить, что в русском ударение все-таки чаще падает на последний или предпоследний слог, а не на первый. Так что слово «шасси» имеет шансы сохраниться в первозданном виде.
1: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Давайте представим на секунду, что Россия – это одна огромная, шумная и очень гостеприимная кухня. В одном углу лепят пельмени, в другом крутят хинкали, где-то рядом жарят борсаки и заваривают калмыцкий чай. И вот представьте, на этой кухне у нас живет больше 190 народов. Если бы мы были плавильным котлом, как любят говорить на Западе, мы бы все давно превратились в какую-то невнятную серую массу. Но в том-то и фокус, что наше единство – это не когда все одинаковые, а когда мы все разные, но нам чертовски круто вместе. У нас это единство не свежевыкрашенный фасад для туристов, а естественное состояние. Мы веками притирались друг к другу, учились понимать шутки соседа, делить с ним и радости последнюю корку хлеба. Знаете, в чем наша главная сила? В том, что мы не заставляем соседа забывать свои корни. Наоборот, нам искренне интересно, почему у него такие красивые узоры на одежде, или почему его бабушка поет именно такие колыбельные. Это как крутой пазл. Если все детали будут одной формы и цвета, картинки не получится. А у нас получается. Да еще какая масштабная. Конечно, в такой большой семье не обходится без споров. Ну, например, чей рецепт плова самый правильный, или чьи горы выше. Но стоит случиться какой-то беде или, наоборот, большому общему празднику, все эти споры улетают в форточку. Мы мгновенно превращаемся в один монолит. Это и есть та самая гражданская идентичность, о которой пишут в умных книгах. А на деле это просто понимание. Мы все свои. У нас общая судьба, общие победы и одна на всех память. Сейчас, в 2026 году, который официально назвали годом единства народов России, мы об этом говорим чуть чаще. Но если честно, мы и без указов знаем, наша многоликость – это наш главный козырь и наша броня. Когда ты знаешь, что за тобой стоит не просто твоя деревня или город, а мощь и мудрость сотен народов, ты чувствуешь себя совсем по-другому. Мы разные по вере, по языку, по привычкам, но мы абсолютно едины в одном – в любви к нашему общему дому. И пока мы бережем это многоголосие, пока уважаем друг друга просто за то, что мы люди одной земли, никакие шторма нам не страшны. Потому что вместе мы – Россия. И в этом вся наша правда.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirFarm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
2: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за проект?
3: Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нет инструментов, у нас нет возможностей, у нас нет денег, у нас крыша течет. И вообще
2: жаловаться мы любим.
3: И вообще мы, да, не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да, и ты взял и спел, да, поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет, я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю, то, что эту направленность нужно как больше развивать.
2: Да, но можно много говорить.
3: Да.
2: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни, переработанной, так скажем.
3: Переработанной, да.
2: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
3: Все знают всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, калинка, калинка. Вот. А я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
2: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в блогах слово «муд». Особенно его любят использовать в качестве подписи к картинкам. Обозначает оно буквально «настроение» и пришло из английского. Там «mood» значит ровно то же самое – настрой, настроение, атмосферка. Но интересно, что корни этого модного словечка очень стары и восходят еще к древним языкам германской группы. Там предки слова «mood» обозначали примерно то же самое – характер, настрой, дух, но чаще с оттенком боевой. Вероятно, именно то, что стало современным блогерским настроением, звучит в именах викингов, типа «Тормунд», то есть духом, подобный богу грома Тору. Но мы-то не в Британии, Германии или Скандинавии. Потому давайте по-русски. Настроение или настрой, атмосфера или впечатление звучат куда роднее и ближе любого муда. Согласитесь.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Арсений Ли. Улучшение.
4: Модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000 существенно улучшает точность и разрушительную силу этого боеприпаса. Несколько улучшает уровень жизни создателя, конструкторского бюро и проектного института, разработавших модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000. Улучшает уровень жизни рабочих и инженеров производственного объединения, создающих это чудо-оружие, равное по мощности, если верить знатокам, тактическому ядерному заряду. Значительно улучшает положение дел чубатых грантоедов, получающих гранты на превращение здоровых мужчин моего возраста, тех, кто помнит, как завязывать пионерский галстук или колол пальцы октябрятской звездочкой, в биологические мономеры. Модуль планирования и коррекции авиабомбы ФАБ-3000 сохраняет жизни русских воинов, освобождающих от здоровых мужчин моего возраста оккупированные ими окопы земли, где забыли галстуки и значки. На гражданской войне, где каждая жизнь бесценна. И каждая наша.
5: Поэт Арсений Ли говорит о своем творчестве так: «Использую поэзию как метод познания и миропонимания». И вот однажды он услышал об успешном испытании модуля коррекции планирования авиабомбы ФАБ-3000. Стихотворение поэтому и написалось.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.